еще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Много ли вы знаете семейных пар, которые живут вместе очень долго и при этом счастливы? Почему одни пары проходят через десятилетия, сохраняя доверие и привязанность, создают крепкую эмоциональную связь, а другие остаются после первых же серьезных испытаний? Сегодня я и моя гостья, психолог Ирина Рябинина, будем говорить о долгосрочных семейных отношениях. Ключевой вопрос, который меня интересует, на чем они строятся. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: А давайте поговорим о сроках. Какие отношения считаются долгими? Я не знаю, может, это 3 года уже считается прям срок для семейной жизни. 7, 8, 15, 25, 50.
3: Знаете, очень любопытная история. Когда я готовилась к нашему эфиру, я провела опрос среди разных участников групп наших гештальтистских.
2: Так.
3: Такая интересная тема возникла. Угу. Чем моложе человек, отвечающий на мои вопросы, тем короче срок. Ну, например, самый короткий срок – это был год.
2: Оп. И это долгосрочные отношения.
3: Это долгосрочные отношения.
2: Для молодого человека.
3: Для молодого человека 22 лет. Mm-hmm. И мне было очень удивительно. Хотя, вспоминая себя 22 года, наверное, целый год это уже было долго. Mm-hmm. И много. И такая градация выстроилась, когда я анализировала ответы. Чем старше человек, то есть до 30 лет, до 40 лет и старше 40 лет, то увеличился срок представления долготы отношений. Долго для меня, например, это 10, 20, 30 лет, но это если говорить про календарь. Uh-huh. А если говорить про опыт, это скорее те пары, которые прожили не один, не два и не три кризиса. Это те отношения, которые наполнены смыслами и преодолением каких-то препятствий.
2: Вот мы тоже будем об этом говорить, о смыслах и о преодолениях, о мотивации будем говорить. Но вот что меня интересует. Я часто вглядывалась очень таким любопытствующим взором в те пары, которые живут вместе, и в те пары, которые расставались часто, склонны к расставаниям. Да? Правда ли, что не все люди способны на долгосрочные отношения? Потому что лично мое мнение, что не все это могут.
3: И да, и нет. На самом деле способность выстраивать долгосрочные отношения – это навык, который формируется в детском возрасте, в родительской семье. И это не врожденный талант. Это то, что мы приобретаем с опытом нашей жизни. Так вот, отвечая на вопрос, способны или нет, скорее да, способны. Но у некоторых просто не было возможности обрести этот навык. И его можно формировать, кстати, не только в детском возрасте, но и во взрослом.
2: Но это надо какое-то усилие приложить, видимо.
3: Конечно. Но для меня, в принципе, жизнь – это усилие, это интерес, это развитие. Но это точно процесс.
2: А вы сказали, что можно какие-то усилия приложить для того, чтобы выработать в себе, научить себя жить в долгосрочных отношениях. Несколько слов об этом.
3: А что такое долгосрочные отношения? Это отношения, как мы уже раньше сказали, длящиеся по времени и прожитые несколько кризисов. Так вот, неспособность удерживаться в долгосрочных отношениях – это неспособность выдерживать фрустрацию. Там, где становится в отношениях скучно, там, где становится как-то злостно на партнера.
2: А в общем, там, где какие-то сложные, где-то неприятные чувства.
3: Да. В них сложно оставаться.
2: Уметь с ними справляться.
3: Уметь, во-первых, признавать, во-вторых, озвучивать. Слушай, я сейчас злюсь на то, как ты сделал или сделала. Но это не значит, что я с тобой расстаюсь, я по-прежнему тебя выбираю. Вот это этап для выработки навыка долгосрочных отношений.
2: А как вы думаете, на чем строятся долгосрочные отношения?
3: Ну вот хочется сказать на семейной этике.
2: Это так глубоко сейчас?
3: Это договоренность о взаимодействии. Ну вот это не общие интересы. Это не там, мне с тобой хорошо или мне с тобой плохо. Это больше, это глубже. Вот если мы говорим про близость, это

0: вот такая чувственная глубина, где я могу быть разной.
1: Ох, чувственная глубина, где я могу быть разной. Круто сказали вы сейчас.
0: И такое возможно только в безопасности. А для этого нужен опыт совместной жизни, совместных каких-то решений, поступков или промашек каких-то, возможно.
1: Но здесь как будто такая внутренняя свобода, которая может привести к каким-то и болезненным ситуациям. Я настолько чувственная и глубока, что я могу себе позволить какие-то такие вещи, которые могут ударить по партнеру. Но ведь это же мой эмоциональный мир, да? Я могу с какой-то точки зрения эгоизма на это смотреть. Я так чувствую, но это может принести боль второму человеку.
0: Ну, если говорить о том, что я заранее знаю, что это принесет боль моему партнеру, то тут вопрос, для чего вы это делаете? Да, отомстить за что-то или как-то? А если это происходит неосознанно раз, два, то это прекрасный повод поговорить. Слушай, когда ты вот так делаешь, мне очень больно, но мы можем с тобой как-то договориться, ну, по-другому проживать твое эмоциональное состояние, или это точно повод поговорить?
1: Давайте от внутреннего сейчас повернем к внешнему. Мы живем в эпоху размытых традиций. Союз мужчины и женщины когда-то сдерживала религия, скрепляла осуждение общества, пристальное внимание партии. Теперь этого нет, и мы наблюдаем переход от предписанного брака к договорному. Но договоренности, как я теперь уже понимаю, это не панацея. Вот сегодня мы договорились, а завтра, например, партнер может отменить, да, договоренность. Либо в жизни столько разных ситуаций, что по всем ситуациям не договоришься. А если это не панацея, то есть ли сегодня что-то стабильно сдерживающее семью?
0: Конечно.
1: Что?
0: Договоренность разрешать конфликты. Там, где договор больше не работает и возникает ситуация передоговориться, то хорошо бы на первоначальном этапе договориться, как мы с тобой будем договариваться, как мы с тобой вот эти прецеденты будем решать. Ну да, вот мы сегодня договорились, что, значит, не знаю, ты готовишь завтрак, я готовлю ужин. Через 2 года у нас появляется ребенок, и, ну, понятно, что эту договоренность нужно пересмотреть. И тогда вопрос, как мы это делаем? Я терплю, потом взрываюсь? Так не подходит, а как подходит? Ну вот смотри, ребенок там, первый месяц ребенок больше спит, и я вполне себе могу приготовить завтрак, у нас с тобой спокойный ребенок, а дальше я не знаю, как будет. Слушай, ну, вполне возможно, в какое-то утро я не встану. Вот такой наперед немножечко. Вот пара держится, когда у нее есть хорошо бы прошлое, настоящее и идеально будущее, когда они умеют планировать и договариваться про будущее. Так вот, если отвечать на вопрос, что же держит, удерживает семью, это гибкая система. Это не догма, это не константа, это процесс, это трансформация. Умение адаптироваться к изменяющимся, постоянно изменяющимся условиям, тем более в нынешнее время, где все так нестабильно.
1: Ну, это мы сейчас прям как-то описали людей таких осознанных, здоровых, которые слышат друг друга, не сваливают друг на друга упреки, конструктивно договариваются, потому что обычно крик, эмоции разбежались, а где конструктив-то?
0: Или еще хуже, молчание.
1: Да.
0: Игнорирование.
1: Тоже
0: там. Рената, вы не представляете, сколько сейчас молодых пар, осознанных, прекрасных, договариваются, вот живут в тех более здоровых отношениях, представление о которых к нам пришло с годами или с опытом.
1: А я тут, кстати, недавно, мы, значит, сидим с мужем в парке на скамейке, и рядом скамеечка занята молодой парой. Они молодые, у них двойня. И они, видимо, и не выспались. Это была первая половина дня. И такая ругань, у нее столько к нему претензий, у него столько к ней гнева, нецензурная брань, друг на друга. Мы это все слышим. В итоге они ругаются, он уходит, у них там, видимо, машина, и я думаю, ну все. Накал страстей был настолько, что, видимо, он пошел, уходит. И она остается с двумя этими малышами, которых он как-то так неправильно укрыл или что там произошло, я не знаю. А он возвращается с пеленкой. И я говорю, представляешь, вот, да? Казалось бы, в пух и прах они разругались, но они конструктивно действуют. Они
0: выходят из конфликта.
1: Выходят из конфликта действиями. Да, у них эмоции, это нормально. Да, а у них вот такая лексика, это их норма. Но они продолжают, как левая и правая рука, действовать. У них два малыша. Они оба устали. Мне хотелось повернуться и сказать: ребята, красавчики, держитесь как-то там. Я с вами морально готова вас поддержать. Вот если они сейчас меня услышат, и такие пары услышат, ребята, вы давайте там как-то...
0: Мы вами впечатляемся.
1: Вы нас вдохновляете, держитесь. И я всей душой за таких ребят, которые, как бы, что бы там ни происходило, но он встает и идет за пеленкой.
0: И это вот то, как раз-таки, о чем я и говорила, правда?
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Несмотря на то, что и скандалы, крики, и даже нецензурная брань, угу. Но про это вы рассказываете с улыбкой, и, ну, я тоже сижу, улыбаюсь, угу. Пока слушаю, да? Это правда то, что вызывает, ну, у меня точно восхищение. Наш опыт – это уходить из деструктивных отношений, угу. И, в принципе, конфликт – это для, ну, моего поколения точно восприятие деструкции. Вот. А следующее поколение, поколение наших детей, браво им вообще просто, я восхищаюсь их способностью и стремлением осознавать, менять, привносить что-то новое и выходить из конфликтов, и не бояться конфликтовать.
1: Поговорим про сдерживающий фактор, продолжим, да, говорить. Дети могут быть сегодня сдерживающим фактором? Вот, посмотрев на этих ребят, у которых двойня родилась, дети могут скреплять?
0: Непростой вопрос. Вот скреплять...
1: Угу. Удерживать.
0: Вот удерживать скорее. Скреплять – это все-таки для меня про здоровые отношения. Удерживать – это нездоровые, и, к сожалению, не хочется это признавать, но это так, это имеет место быть в современных реалиях. Когда ребенок для семьи. Не ребенок в семье, а ребенок для семьи. Часто ребенок может быть элементом манипуляции в семье. И чем ответственнее один из родителей, тем дольше эти отношения сохраняются. Но как только ребенок вырастает и вылетает из гнезда, эти отношения рушатся.
1: То есть, ну, на какой-то период еще и сдержит, соединит, но ненадолго.
0: Вот на какой-то период сдержит, скорее, на какой-то период продлит дискомфортные отношения.
1: Угу. Что нам дают крепкие долгосрочные отношения? Вот долгая семейная жизнь, что нам дает?
0: Развитие. Развитие, возможность получать отдых и безопасность. Вот что помогает? Помогает быть разным, помогает развиваться независимо от семьи и развиваться в семье, когда у человека есть личная жизнь. Но не в том представлении, про которое, да, мы раньше шутили, а скорее жизнь, наполненная хобби, увлечениями, друзьями, не связанными с семьей. Это, безусловно, помогает укреплять и развитие долголетних отношений.
1: Мы вот, кстати, в прошлое интервью, в прошлые выходные с Еленой Зиновой говорили о развитии отношений, и мы уделили внимание именно мужскому развитию, вот как мужчина развивается в отношениях. На мой взгляд, есть очень интересные моменты, где и я была удивлена. В общем, кому интересно, аккаунт «Радио Югра» во ВКонтакте, раздел «Подкасты», там пролистните вниз и увидите развитие отношений. Развитие, вы сказали, да, развитие личности, эмоциональную зрелость дают. Я не знаю, у нас даже, наверное, микрофлора одинаковая становится.
0: Безусловно.
1: Даже микробы одни и те.
0: На биологическом уровне мы становимся, ну, практически одинаковыми. Знаете, для меня открытие этого лета была информация о том, что вдруг ученые обнаружили, что в женщине остается ген мужа, если она от него, ну, или партнера, если она родила от него ребенка. Это
1: то
0: вот
1: есть,
0: открытие недавних дней.
1: Обалдеть. То есть то, о чем говорили нам, не знаю, учения духовные, о том, что запечатлен мужчина в женщине.
0: Это про плод и про ребенка, угу. Потому что единый кровообмен становится у женщины в организме,
1: угу.
0: А поскольку у ребенка есть ген и мамы, и папы, то, соответственно, и у женщины в кровь попадает этот ген.
1: Ого. Психотравмы подлечиваются?
0: Да.
1: Да?
0: Да, особенно когда, знаете, у нас в гештальте принято говорить, что на каждый чайничек найдет своя крышечка. И со временем они так притираются, что становятся единым целым. Мы дружим, в общем-то, травмами. Мы любим травмами. Не только интересами, но и травмами.
1: А они не могут, наоборот, усугубляться?
0: Могут.
1: Могут, да?
0: Могут. Если травмы совпадают, то скорее в этих отношениях будет больше конфликтов.
1: То есть надо какого-то травмированного искать только с другой частью, да. К примеру,
0: ну,
1: пример нам приведите, чтобы мы понимали, как это на практике выглядит.
0: Ну, например, травма отвержения, да, неспособность выносить конфликты.
1: Uh-huh.
0: Терпели, первый накал страстей, все, разбежались. Что их потом вместе заставит сблизиться, неизвестно. Но если у одного травма травма отвержения, а у другого, например, страх потери, то тот, у которого страх потери, он будет всячески приглашать к контакту тот, который решил после намека на конфликт, ну, вдруг отстраниться. Угу. Вот это скорее то, что помогает.
1: Духовное развитие. Развиваемся мы, да, в долгосрочных отношениях?
0: Для меня долгосрочные отношения – это вообще развитие. И духовное, и эмоциональное, и психологическое.
1: Качество жизни. И качество жизни, и ее продолжительность увеличивается.
0: Да, да. Я думаю, что да. Кстати, тоже недавно читала статью, где исследователи проводили, значит, статистику жизни в парах. Так вот, у мужчины жизнь увеличивается, а у женщины сокращается. Парадокс.
1: Да вы что? Нам молоко за вредность. Ну это как так вообще? Что это такое происходит? Вот кто кем питается в семейной жизни. А они еще и убегают на свадьбе.
0: Несчастные, они не представляют, что теряют.
1: Когда его девушка ловит, потенциальная невеста ловит букет, они бегут. Хотя надо в другую сторону бежать. Надо к ней бежать, потому что там она, конечно, увеличит срок жизни, продолжительность жизни. Давайте поговорим про мотивацию. Ключевые вопросы. Зачем я вступаю в брак? Для чего мне семья? Зачем я ее сохраняю, если семья уже есть? Какой ответ на эти вопросы является здоровым и поможет стать настоящей опорой, настоящим смыслом, скрепляющим отношения?
0: Вот здоровый ответ на этот вопрос для того, чтобы продолжать развитие «мы», для того, чтобы продолжать развитие себя в этом «мы». Нездоровый ответ для того, чтобы он сделал меня счастливее, для того, чтобы она родила мне детей и какие-то предъявления партнеру. Вот это нездоровый ответ. Здоровье – это там, где я признаю, что в этих отношениях я развиваюсь, и эти отношения я готова сохранять ради того, что мы вместе создали. И это уникально на самом деле. Больше ни с кем невозможно такое создать. Можно создать подобное, но такого точно не будет. Как и в любых отношениях, не только семейных.
1: Давайте сейчас сделаем паузу. У нас сейчас небольшая пауза. После паузы мы вернемся, поговорим. А поговорим про ипотеку. Сдерживает она, не сдерживает, укрепляет.
0: Как актуально на сегодняшний день.
1: Укрепляет или разобщает, я не знаю. И про жертвенность тоже поговорим после паузы. Напомню, с вами Рената Гасанова и психолог Ирина Рябинина.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
8: 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Напомню, тема разговора, на чем строятся долгосрочные отношения. Я обещала про ипотеку.
0: Да.
1: Иронично отношусь к фактору ипотека, но все же, может быть, она работает. Например, пара влетела в кризис, какой-нибудь нормотипичный, который заложен в развитии этой пары, обязательно они должны пройти этот кризис. Влетели в этот кризис, не разбежались, не плюнули, не бросили это все дело, остались из-за ипотеки, худо-бедно да вышли из кризиса, а потом оборачиваются и понимают, что Ипотека не дала возможность раньше времени соскочить. Может быть, так и есть. Может быть, это работает. Я не знаю.
0: Да, конечно, это работает. Это
1: то есть ипотека работает.
0: Классический пример из жизни. Только вопрос, как она работает, да? Угу. Делает ли она эту пару счастливее? Вместе, да, а вместе и счастливы. Это же про другое. На самом деле, это тот же самый экономический вопрос, что когда-то, ну, в стародавние времена помогал там удерживаться семьям и рожать много детей, потому что это дополнительные рабочие руки, то сейчас это такой трансформационный инструмент в виде ипотеки. Насущный вопрос, ну, наша базовая потребность, да, жилье, безопасность. Вот. И, конечно, остаются из-за ипотеки те пары, которые боятся денег. Отсутствие денег, решать вопросы про деньги. Ну, а вообще-то, если расставаться с наличием ипотеки, это же такой геморрой. Ну, ладно, нет детей. Но, как правило, это суды, дети, доли и все такое прочее. Угу. И думаешь, ну и черт с ним, с его носками и загулами по выходным.
1: О других вызовах. Кажется, что у современной пары больше вызовов, чем у их родителей. Ну, например, у наших родителей не было соцсетей, но сейчас появились соцсети, и, как мы видим, они подрывают близость и доверие. Они подарили семье, подарили в кавычках, семье новые формы измен. И часто именно в гаджетах обнаруживаются измены. Пандемия прошлась хорошо по семейным парам, да, пара оказалась запертой дома, эмоционально и финансово опустошалась. Война. Колоссальнейшая нагрузка на семью сегодня. Блага надо сегодня добывать, а не когда-то, когда родители могли добросовестно работать и государство давало. Может быть, кто-то скажет, что это была инфантильная позиция, но все-таки я хочу сказать, что некая уверенность в будущем была. Пара рожала детей, зная, что будут квадратные метры, государство позаботится. Разочарование от запретограммных идеальных образов – это тоже есть сегодня, когда так массово и так много мужчины и женщины видят нереальную картинку. И уже вот я сейчас недавно наблюдала ролики, где женщины искренне говорят о том, что я рассталась с мужем, потому что считала, что недостойный мужчина, так как он не может мне каждый год предоставить Мальдивы или что-то, какой-то уровень благосостояния не предоставляет, значит, он не очень конкурентный, что ли, не очень мой. А потом, когда она развелась, она поняла, что потеряла хорошего человека. Тоже, наверное, какая-то инфантильная позиция, но все-таки это ведь есть, и это тоже разрушает сегодня семейные отношения. Вот такой ассортимент вызовов современной семьи, он велик, и кажется, он не собирается уменьшаться. Какая семейная система устойчива и может такое выдержать?
0: Очень хороший вопрос, на самом деле. Спасибо, Рената, за ваши вопросы. Каждый раз они меня углубляют, ну, в восприятие того, что происходит. Какая семейная пара может удержаться с гибкой семейной системой?
1: Вот о чем вы говорили, да?
0: Да, это та семейная система, которая может адаптироваться. На самом деле, про успешный успех, вот если мы говорим про пары более зрелого возраста, там 40+, там 35+, то скорее, да, они впечатляются. Они еще живут с тем советским наследием, когда априори было принято верить на слово. Да, конечно, в эпоху 90-х, так или иначе, кто поднялся? Те, кто сумел адаптироваться. Но вот это наследие семей с устойчивыми правилами «вижу-верю», оно продолжает жить в таких парах, которые, ну, достаточно длительно уже находятся в отношениях. Молодые на эту тему ржут. «Успешный успех», кавычки, и смеются. Радуюсь в очередной раз за нашу молодежь, которые умеют адаптироваться. Да, им досталось тяжелое время. Очень много кризисов. Ковид, на самом деле, подсветил... Вот, кстати, для меня восприятие, переломный период про саморазвитие, осознанные отношения, осознанную жизнь случился в ковид. Я стала это замечать по клиентам, которые доходят, по разговорам с подругами, по разговорам с коллегами. И вот ужасную вещь скажу, спасибо ковиду за это. Пары вдруг столкнулись с тем, что привычный, неосознанный, часто по привычке созданный семейный мир вдруг... рухнул. Вот вдруг рухнул, сейчас встречается значимо чаще, чем тогда в ковид. Ковид — это была, ну, такая переломная точка. Поэтому чем больше пара умеет проговаривать то, что происходит, чем безопаснее отношения в паре, тем легче она адаптируется к новым изменяющимся условиям.
1: Сейчас времена или эпоха, говорят, индивидуализма. Совместим ли он с долгосрочными отношениями? Я вот, вы знаете, я вам просто вот сейчас как бы вбрасываю этот вопрос, но в следующие выходные с Ниной Иваровой мы будем глубоко говорить на эту тему, как индивидуализм влияет на женщин, на современное материнство и на брак в целом. Я предполагаю, что будет очень интересный разговор.
0: Тоже с интересом послушаю.
1: Да, и потому что я хочу организовать там даже дискуссию. Я встану на сторону индивидуализма, а Нина, она таких вот традиционных взглядов, да, она будет свои аргументы вносить. В общем, посмотрим, что получится. Ну, давайте вот начнем, да, с вас начнем. Я не могу пройти мимо. Ну, это ведь правда. Индивидуализм очень сейчас нам дает такое, значит, посыл. Выбирай себя, свое развитие.
0: Шикарно. Вот на самом деле шикарный вопрос.
1: А он совместим с долгосрочными семейными отношениями, если кто-то или в паре оба выбирают только себя?
0: Вот только себя нет. Хотя есть пары, которые, помните, да, на каждый чайник найдется своя крышечка, есть где пары, где он карьерист, успешный какой-то общественный деятель, ну, не знаю, бизнесмен, еще что-то, а она такая барышня, которая создает ему уют, безопасность, растит его детей, ну, в общем-то, поглощена бытом и заботой о нем полностью. Если ей так комфортно и нормально, ну, такая пара может существовать, почему бы и да. Если мы говорим про... ну, такой крайней степени индивидуализма, когда только я и все ради меня, то нет.
1: То есть это уже эгоизм?
0: В нездоровой форме.
1: В нездоровой?
0: В нездоровой форме, когда только я и все ради меня.
1: То есть есть здоровый эгоизм и нездоровый эгоизм?
0: Ну, находясь в отношениях, выбирая этого партнера каждый день, я же выбираю себя. Я счастливая с этим человеком. Я выбираю с ним быть. Да, иногда мне приходится двигаться. Ну, какие-то там, да, там, я хочу на море, он хочет в горы, мы едем куда-то. Кто-то кому-то уступает. И да, я уступаю, потому что мне важнее, чтобы мы вместе были, и тогда я выбираю опять себя. Угу. Мне кажется, если говорить про эгоизм, то это вот в той здоровой степени, в которой он может быть.
1: Опять, знаете, в чьих руках окажется этот индивидуализм? Вот как оружие, да, вот в чьих руках?
0: Человек... ну, как бы, мне даже не хочется сказать, занимающийся индивидуализмом, нет, а скорее придерживающийся этой концепции, да, мы же разные, с разными потребностями, с разной способностью к эмпатии, к, ну, в общем, да, моя фантазия, конечно, рисует такого махрового нарцисса, абсолютно живущий в концепции индивидуализма, боже-боже.
1: А как эти люди подхватили сейчас это и, собственно...
0: Так стало вдруг легально можно. Да. О, общий веяние, к этому же легко присоединиться. И тогда, ну, ужас.
1: И это тоже, здравствуйте, пожалуйста, вот вам семья, получите, распишитесь. Это же тоже все внесено в современную семью. Хотя мы, как будто бы у нас коллективизм, да, был, свои минусы, сейчас индивидуализм, мы тоже наблюдаем, что-то здесь нам не совсем все как-то угодно и нравится.
0: На самом деле кризис – это всегда проверка на прочность семьи. Вот как она выходит из этого кризиса? Она ее укрепит или разрушит? Вот это вопрос. Кризисы – это прекрасный фонарь, который подсвечивает скрытые когда-то потаенные процессы, происходящие с личностью и внутри семьи.
1: Поговорим про жертвенность. У нас совсем немного времени осталось. Чтобы иметь долгую семейную биографию только с одним партнером, надо чем-то жертвовать? Ну, например, новизной. Я не хочу сейчас в рамки вас вводить. Ну, например, ну, давайте вот я...
0: Погодите, слушайте. Жертвенность вообще, мне кажется, слово такое не про конструктивную семью. Не про здоровую семью.
1: Так, то есть если в семье кто-то
0: вот
1: чем-то пожертвовал...
0: Жертвенность,
1: ну,
0: как таковая...
1: Ну, это мы какую семью сейчас описываем? Мне кажется, это какой-то вообще идеал, где никто ничем не жертвует, где все что-то как-то довольны, как-то договариваются. Да нет, есть жертвы.
0: Нет, конечно, есть, безусловно, места кризиса, места, скажем так, развития динамики, то есть конфликтов, да. Конечно, это все присутствует. Но если говорить про жертвенность, когда я не выбираю, точнее, не так, у меня даже нет выбора, я обязана... Наверное, нет. А когда я выбираю уступить, это жертва? Нет, это мой выбор. Вот когда я себе присваиваю... Вот
1: а это, если принудили авторство, уступить? И вот она и жертва.
0: Но, а что значит принудили? Тогда я выбрала не конфликт. Или там я выбрала остаться в этих отношениях. Вот принудили, это когда привязали к батарее, дали ручку в руки и прям, держа ее за кончик, твоей рукой ставили подпись в свидетельстве о браке. Вот это принудили для меня.
1: Поняла ваш ответ. В общем, жертвенность вообще не для здоровых отношений, явно не хороша в долгосрочных.
0: Ну вот если так ставить вопрос, то нет. Скорее компромисс.
1: Жертвенность
0: уступать.
1: Жертвенность меняем на компромисс.
0: Да.
1: На способность уступать и, ну, опять-таки договариваться.
0: И опять-таки договариваться, как ни крути, мы никуда от этого не уйдем.
1: Угу.
0: Жертву все время хочется спасать. Кто-то должен прийти и вызволить ее оттуда.
1: Угу.
0: Человека, делающего свой выбор, спасать ниоткуда не надо. Он полноценная личность, которая, ну, признает свое право выбирать. И делает выбор каждый раз, даже если, казалось бы, не в пользу себя. Но это всегда кажется. Потому что даже если от чего-то отказываемся, мы выбираем себя.
1: Хорошо. Поговорим еще про новинки времени, да? Свайп-культура. Культура быстрых отношений.
0: Потрясающая тема.
1: И здесь вы так прямо лукаво улыбаетесь. Вот этот быстрый эмоциональный отношенческий фастфуд может заменить долгосрочные семейные отношения?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет. Скорее, это тенденция, ну так, для подростков.
1: Вот
0: да?
1: Я
0: те,
1: поэтому...
0: те, которые набирают свой
1: Я поэтому на детский язык перешла.
0: Да-да-да. Происходит, да, интуитивно? Для человека, познающего мир колоссальными темпами, да, что присуще подростку, да. Для зрелого, полноценного члена общества это скорее длительные отношения с глубиной. Вот этот эмоциональный фастфуд, как вы, Ренат, сказали, угу. это ну, такое бегание по волнам. Ух ты, вот тут можно пойду покатаюсь да, на серфе. Вот. А все-таки длительные отношения – это глубина.
1: Но не заменят они, получается.
0: Нет, конечно, нет.
1: То есть, грубо говоря, фастфуд не заменит Мишлен?
0: Конечно, нет.
1: Ох, еще хочется парочку вопросов вам. Этапы долгосрочных отношений. В интернете очень много всяких этапов, да, вот, в общем, сначала влюбленность, страсть, потом осознание разности, автономия, тут уже кризисы, да, идут, потом сближение, она как бы дружба, да, а потом выход на зрелую любовь. Такое ощущение, что мы приходим к родительской любви в итоге. Нет?
0: Практически да, но за малым исключением.
1: От родительской любви ушли и пришли к родительской с другим человеком.
0: Не совсем так. В паре присутствует вот эта родительская часть в виде заботы, да, безусловное какое-то принятие, потому что за, ну, мне кажется, это про пары там 25+, 30+, наверное, вот такой вот стаж совместной жизни, когда, ну, уже казалось бы, ну, что нового я могу узнать? И такое это безусловное принятие, казалось бы. Но чем это отличается от родительской семьи? Дети с родителями не спят. Все-таки, если мы говорим про семью, там так или иначе присутствует интим и эротизм.
1: Давайте про интим. Я не могу об этом не поговорить под конец. Есть такое высказывание, мне очень понравилось оно. Пожилая женщина сказала о том, что сначала муж и жена живут как мужчина и женщина. Потом они живут как сестра и брат. А дальше они живут как две сестры. Мы понимаем в этом таком наблюдении некий укол такой в сторону страсти, которая так или иначе покидает семейные отношения, когда мужчина и женщина живут очень долго. Бывает страсть в долгой семейной жизни?
0: Конечно, да. Но только это страсть другого рода.
1: Какого рода?
0: Ну, вот если мы говорим про страсть как таковую, это страсть первых 3 лет жизни, когда на химическом уровне происходит вот этот гормональный бум. Когда, ну,
1: здесь тело само
0: просто, да,
1: дает,
0: тянется к сближению, да, к эротизму и ко всему.
1: Дает этот фейерверк, да,
0: да.
1: Гормональный.
0: Дальше он естественным образом
1: спадает. А дальше мы должны...
0: Если пара, ну, как бы это не приравняет «любовь прошла», это она проходит первый кризис, да, то, в общем-то, появляется другая страсть, страсть узнавать себя, страсть узнавать партнера, какой ты сегодня пришел. Ой, а как я могу о тебе еще позаботиться? Это же тоже про такое возбуждение, но возбуждение другого рода.
1: То есть здесь уже не природа сама, а как бы воля человека, интерес человека как бы от мозгов, от ума.
0: От ума, безусловно, подпитывает, ну, чувства наши первоначальные, и ощущение интереса к этому человеку дает нашему уму подпитку для приложения усилий каким-то направлением, чего-то узнавать, что-то делать, еще как-то. Это вот те самые усилия, про которые мы говорим, в том числе, они же могут быть, ну, продвигающими. А если мы говорим дальше, там, рождение детей, когда дети уже выросли, казалось бы, где там страсть? Страсть есть, она менее ярко выраженная, она не сносит башню, как в 20 лет, она скорее про неспешность, про умение наслаждаться. И если мы возьмем эту метафору фастфуда и Мишлена, то фастфуд – это еда на ходу, а Мишлен – это трапеза неспешная, где я могу уделить время принятию пищи.
1: Ну, даже какая-то форма искусства
0: И mm-hmm. длительные отношения – это же тоже искусство. Mm-hmm. Это танец.
1: Последний мой вопрос. Сейчас как-то, мне кажется, мало благополучных примеров, где пара прожила не только долго, но и долго и счастливо. Кем вдохновляться сегодня, когда так много разводов?
0: Теми парами, в которых действительно счастливые отношения. Теми парами, которые проходят кризисы, как они их проходят. Своими отношениями. Тем, как я в этих отношениях развиваюсь. Вдохновляться тем, как нам удается договариваться или наоборот, на одном дыхании, не сговариваясь, что-то сделать. Сменить фокус, что ли?
1: Вы знаете, у нас коллеги, журналисты порой берут интервью у, знаете, вот золотая свадьба, да, золотая пара, это 50 лет, по-моему, да, если не ошибаюсь, 50 лет вместе. Коллег-журналистов есть такой штамп. Я его вообще не люблю, он мне не нравится. Один и тот же вопрос. Наверное, вы тоже его...
0: Что вам помогло?
1: В чем секрет ваших отношений? В чем секрет ваших отношений? Ну, сколько можно спрашивать одно и то же? Я бы спросила у этой пары, а вот сегодня вы проснулись и посмотрели на него или на нее, да, вот. А вы что почувствовали? Вот мне бы это было интересно узнать.
0: Хороший вопрос. Мне даже захотелось его озвучить своим свекрам. Угу. В следующем году у них будет 60 лет совместной жизни.
1: Ух ты!
0: Да.
1: Это какая свадьба уже?
0: Я даже не знаю, какая-то свадьба.
1: Это платиновая, наверное, я не знаю.
0: Может быть, я не знаю. Угу. Золотую свадьбу мы проживали вместе, празднеством с фатой, с большим тортом. Это было великолепно. Угу. Скорее... Мне не приходило в голову задавать свекрам, ну, свекрови, наверное, больше с ней, она более разговорчивая mm-hmm. в этом отношении. Но вот сейчас появилось это желание. Скорее, я наблюдаю то, как они друг за другом ухаживают, друг на друга раздражаются, но это абсолютно так по-доброму и с улыбкой. Ну, по крайней мере, когда я за этим наблюдаю. Когда mm-hmm. у них страсти кипят, наверное, нет, им не до улыбок, но со стороны это выглядит так мило и так уютно, и так по-домашнему. Вот впечатляясь их отношениями, я много беру там.
1: Про вдохновение, да. Вот этой прекрасной иллюстрацией мы закончим наш разговор. Он подошел к концу. С вами были психолог Ирина Рябинина и я, ведущая программы, наша личная Рената Гасанова. Мы разбирались, на чем строятся долгосрочные семейные отношения. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
10: Наша личная. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Главное – окружное радио.
1: Твоя тишина обитает

Местное время 9 часов утра. Местное время 9 часов утра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре продолжается трехдневный избирательный марафон. Представители 8 стран оценили организацию избирательного процесса в нашем округе. Сборная Югры продемонстрировала высокие результаты на национальном первенстве по летнему биатлону. Югра вышла на финишную прямую. Сегодня решающий день голосования. Ровно в 8:00 по местному времени во всех муниципалитетах округа открылись 728 избирательных участков. К этому моменту свой гражданский долг уже исполнили свыше 544 тысяч югорчан. А это более 47% от общего числа избирателей. У тех, кто откладывал визит на участок, остается последний шанс. Комиссии будут работать до 20:00. Также до 14:00 продолжается прием заявок от тех, кто по состоянию здоровья или другим уважительным причинам нуждается в голосовании на дому. Напомню, нынешние выборы для Югры рекордные по охвату. Жителям предстоит сформировать состав сразу 20 органов власти, от депутатов Государственной Думы и регионального парламента до представителей Тюменского. Областной Думы и 17 муниципалитетов.

Или чья работа позволяет оперативно реагировать на любые вопросы в ходе голосования. Интеллектуальная викторина «Югра вместе» близится к своему логическому завершению. На текущий момент распределено почти 6 тысяч призов, однако розыгрыш продолжится до 20:00. В списке подарков – квартиры, квадроциклы, современные телевизоры с высоким разрешением, смартфоны последних моделей, функциональные велосипеды, разнообразная бытовая техника, способная упростить повседневный быт. Для участия достаточно пройти регистрацию на портале «Югравместе.рф» или через чат-бот «Макс», ответить на вопросы об истории и культуре Югры и активировать свой уникальный QR-код в пункте выдачи. И последний настоящий праздник для болельщиков устроили биатлонисты Югры на летнем чемпионате России. Наши ребята показали характер и мастерство, завоевав сразу 2 золота в спринте. Анастасия Томшина и Даниил Серохвостов стали главными героями соревнований. Анастасия выдержала напряженную борьбу, а Даниил показал эталонную стрельбу, не оставив шансов конкурентам. Успех празднуют не только лидеры. Роман Еремин также вошел в число призеров, а всего в топ-10 гонок попали сразу 6 наших земляков. Губернатор Югры Руслан Кухарук не остался в стороне и тепло поздравил команду в своих соцсетях, отметив, что такие результаты – лучшее доказательство того, что Югорская школа биатлона остается одной из сильнейших в России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Туся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале Югра.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухарук призвал земляков проявить гражданскую ответственность, и в заключительный день голосования Югра объединилась в большом празднике «Семья в движении». Югорчан приглашают стать участниками масштабного интеллектуального состязания. В Югре стартовал третий заключительный день голосования. Темп отличный. За пятницу и субботу свой выбор сделали 544 483 жителя нашего региона. Это почти половина от общего числа избирателей – 47,26%. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил высокую активность граждан и поблагодарил югорчан за проявленную ответственность. Глава региона подчеркнул значимость сегодняшнего дня, назвав его решающим. «Ваш голос – это личный вклад в развитие нашего региона и всей страны», отметил Руслан Кухарук, призывая жителей принять участие в голосовании и определить вектор развития государства на ближайшие годы. Выборы в Югре превратились в настоящий праздник гражданского единства. На избирательных участках можно встретить людей всех поколений, и у каждого своя история. В Нягани, например, в ЗАГС и сразу на участок отправились молодожены Игорь и Маргарита Пакины. Супруги решили, что их семейная жизнь должна начаться с важного государственного решения. Особое восхищение вызывают наши долгожители, отметившие 100-летний юбилей ветеран труда Паусия Калимулина из Кедрового и труженик тыла Ракия Абдулина из Излучинска. Женщины проголосовали на дому. А ветеран труда Федор Митрусенко, ставший прообразом Алеши, памятника покорителям самотлора, пришел на избирательный участок. 100-летняя труженица тыла Анна Каримова из Пойковского также проголосовала лично. Не остались в стороне на избирательный участок. 100-летняя труженица тыла Анна Каримова из Пойковского также проголосовала лично. Не остались в стороне и духовные.

0: восьмых классов и их близкие проходят через два ключевых этапа. Это творческий конкурс «Мой дом», он предусматривает презентацию семейных и региональных традиций, а также спортивный блок «Моя семья, мое счастье». Он состоит из серии эстафет, направленных на развитие командного духа и физическую активность. По итогам всех испытаний судейские коллеги определят лучшие команды, которые будут отмечены наградами. И последние жители Югры получили возможность заявить о своих идеях на всероссийском уровне. Стартовал первый конкурс «Моя страна, мои решения». Организаторы ждут проекты от школьников, студентов, молодых специалистов и предпринимателей, готовых предложить конкретные стратегии развития для своего города или целого региона. Участникам предстоит показать, как одно взвешенное решение способно изменить жизнь общества к лучшему. В списке более 70 номинаций, охватывающих самые разные сферы, от социальных инициатив до вопросов демографии, семейных ценностей. Заявки принимаются до 1 октября, а авторы лучших работ отправятся в Санкт-Петербург, где состоится очная защита проектов и торжественное награждение в рамках форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: «Радио Югра». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Наше личное». Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. «Наше личное».
3: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Много ли вы знаете семейных пар, которые живут вместе очень долго и при этом счастливы? Почему одни пары проходят через десятилетия, сохраняя доверие и привязанность, создают крепкую эмоциональную связь, а другие остаются после первых же серьезных испытаний? Сегодня я и моя гостья, психолог Ирина Рябинина, будем говорить о долгосрочных семейных отношениях. Ключевой вопрос, который меня интересует, на чем они строятся. Здравствуйте, Ирина.
4: Здравствуйте, Рената.
3: Давайте поговорим о сроках. Какие отношения считаются долгими? Я не знаю, может, это 3 года уже считается прям срок для семейной жизни. 7, 8, 15, 25, 50.
4: Знаете, очень любопытная история. Когда я готовилась к нашему эфиру, я провела опрос среди разных участников групп наших гештальтистских.
3: Так.
4: Такая интересная тема возникла. Чем моложе человек, отвечающий на мои вопросы, тем короче срок. Ну, например, самый короткий срок – это был год.
3: Оп. И это долгосрочные отношения.
4: Это долгосрочные отношения.
3: Для молодого человека.
4: Для молодого человека 22 лет. Мне было очень удивительно. Хотя, вспоминая себя 22 года, наверное, целый год это уже было долго и много. И такая градация выстроилась, когда я анализировала ответы, чем старше человек, то есть до 30 лет, до 40 лет и старше 40 лет, то увеличился срок представления долготы отношений. Долго для меня, например, это 10, 20, 30 лет, но это если говорить про календарь. А если говорить про опыт, это скорее те пары, которые прожили не один, не два и не три кризиса. Это те отношения, которые наполнены смыслами и преодолением каких-то препятствий.
3: Вот мы тоже будем об этом говорить, о смыслах и о преодолениях, о мотивации будем говорить. Но вот что меня интересует. Я часто вглядывалась очень таким любопытствующим взором в те пары, которые живут вместе, и в те пары, которые расставались часто, склонны к расставаниям. Да? Правда ли, что не все люди способны на долгосрочные отношения? Потому что лично мое мнение, что не все это могут.
4: И да, и нет. На самом деле способность выстраивать долгосрочные отношения – это навык, который формируется в детском возрасте, в родительской семье. И это не врожденный талант. Это то, что мы приобретаем с опытом нашей жизни. Так вот, отвечая на вопрос, способны или нет, скорее да, способны. Но у некоторых просто не было возможности обрести этот навык. И его можно формировать, кстати, не только в детском возрасте, но и во взрослом.
3: Но это надо какое-то усилие приложить, видимо.
4: Конечно. Но для меня, в принципе, жизнь – это усилие, это интерес, это развитие. Но это точно процесс.
3: А вы сказали, что можно какие-то усилия приложить для того, чтобы выработать в себе, научить себя жить в долгосрочных отношениях. Несколько слов об этом.
4: Что такое долгосрочные отношения? Это отношения, как мы уже раньше сказали, длящиеся по времени и прожитые несколько кризисов. Так вот, неспособность удерживаться в долгосрочных отношениях – это неспособность выдерживать фрустрацию. Там, где становится в отношениях скучно, там, где становится как-то злостно на партнера.
3: А в общем, там, где какие-то сложные, где-то неприятные чувства.
4: Да, в них сложно оставаться.
3: Уметь с ними справляться.
4: Уметь их, во-первых, признавать, во-вторых, озвучивать.

0: случае, слушай, я сейчас злюсь на то, как ты сделал или сделала, но это не значит, что я с тобой расстаюсь, я по-прежнему тебя выбираю. Вот это этап для выработки навыка долгосрочных отношений.
1: А как вы думаете, на чем строятся долгосрочные отношения?
0: Ну вот хочется сказать, на семейной этике.
1: Это так глубоко сейчас?
0: Это договоренность о взаимодействии. Ну вот это не общие интересы. Это не там, мне с тобой хорошо или мне с тобой плохо. Это больше, это глубже. Вот если мы говорим про близость, это такая чувственная глубина, где я могу быть разной.
1: Ох, чувственная глубина, где я могу быть разной. Круто сказали вы сейчас.
0: И такое возможно только в безопасности. А для этого нужен опыт совместной жизни, совместных каких-то решений, поступков или промашек каких-то, возможно.
1: Но здесь как будто такая внутренняя свобода, которая может привести к каким-то и болезненным ситуациям. Я настолько чувственна и глубока, что я могу себе позволить какие-то такие вещи, которые могут ударить по партнеру. Но ведь это же мой эмоциональный мир, да? Я могу с какой-то точки зрения эгоизма на это смотреть. Я так чувствую. Но это может принести боль второму человеку.
0: Ну, если говорить о том, что я заранее знаю, что это принесет боль моему партнеру, то тут вопрос, для чего вы это делаете? Да, отомстить за что-то или как-то? А если это происходит неосознанно, раз, два, то это прекрасный повод поговорить. Слушай, а когда ты вот так делаешь, мне очень больно, но мы можем с тобой как-то договориться, по-другому проживать твое эмоциональное состояние? Или это точно повод поговорить?
1: Давайте от внутреннего сейчас повернем к внешнему. Мы живем в эпоху размытых традиций. Союз мужчины и женщины когда-то сдерживала религия. Скрепляла осуждение общества. Пристальное внимание партии. Теперь этого нет, и мы наблюдаем переход от предписанного брака к договорному. Но договоренности, как я теперь уже понимаю, это не панацея. Вот сегодня мы договорились, а завтра, например, партнер может отменить, да, договоренность. Либо в жизни столько разных ситуаций, что по всем ситуациям не договоришься. А если это не панацея, то есть ли сегодня что-то стабильно сдерживающее семью?
0: Конечно.
1: Что?
0: Договоренность разрешать конфликты. Там, где договор больше не работает и возникает ситуация передоговориться, то хорошо бы на первоначальном этапе договориться, как мы с тобой будем договариваться. Как мы с тобой вот эти прецеденты будем решать. Ну да, вот мы сегодня договорились, что значит, не знаю, ты готовишь завтрак, я готовлю ужин. Через 2 года у нас появляется ребенок, и понятно, что эту договоренность нужно пересмотреть. И тогда вопрос, как мы это делаем? Я терплю, потом взрываюсь? Так не подходит. А как подходит? Ну вот смотри, ребенок, там первый месяц ребенок больше спит, и я вполне себе могу приготовить завтрак, у нас с тобой спокойный ребенок, а дальше я не знаю, как будет. Слушай, вполне возможно, в какое-то утро я не встану. Вот такой наперед немножечко. Вот пара держится, когда у нее есть хорошо бы прошлое, настоящее и идеально будущее, когда они умеют планировать и договариваться про будущее. Так вот, если отвечать на вопрос, что же удерживает семью, это гибкая система. Это не догма, это не константа, это процесс, это трансформация. Умение адаптироваться к изменяющимся, постоянно изменяющимся условиям. Тем более в нынешнее время, где все так нестабильно.
1: Это мы сейчас прям как-то описали людей таких осознанных, здоровых, которые слышат друг друга, не сваливают друг на друга упреки, конструктивно договариваются. Потому что обычно крик, эмоции разбежались, а где конструктив-то?
0: Или еще хуже, молчание.
1: Да.
0: Игнорирование.
1: Тоже,
0: Рената,
1: да.
0: Вы не представляете, сколько сейчас молодых пар, осознанных, прекрасных, договариваются, живут в тех более здоровых отношениях, представление о которых к нам пришло с годами или с опытом.
1: Я тут, кстати, недавно... Мы, значит, сидим с мужем в парке на скамейке, и рядом скамеечка занята молодой парой. Они молодые. У них двойня. И они, видимо, и не выспались. Это была первая половина дня. И такая ругань, у нее столько к нему претензий, у него столько к ней гнева, нецензурная брань, друг на друга. Мы это все слышим. В итоге они ругаются, он уходит, у них там, видимо, машина, и я думаю, все. накал страстей был настолько, что, видимо, он пошел, уходит. И она остается с двумя этими малышами, которых он как-то так неправильно укрыл, или что там произошло, я не знаю. А он возвращается с пеленкой. И я говорю, представляешь, вот, да, казалось бы, в пух и прах они разругались, но они конструктивно действуют, они...
0: Выходят из конфликта.
1: Выходят из конфликта действиями. Да, у них эмоции, это нормально. Да, а у них вот такая лексика, это их норма. Но они продолжают, как левая и правая рука, действовать. У них два малыша. Они оба устали. Мне хотелось повернуться и сказать: ребята, красавчики, держитесь как-то там. Я с вами морально готова вас поддержать. Ну, вот если они сейчас меня услышат, и такие пары услышат, ребята, вы давайте там как-то...
0: Мы вами впечатляемся.
1: Вы нас вдохновляете, держитесь. И я всей душой за таких ребят, которые, как бы, что бы там ни происходило, но он встает и идет за пеленкой.
0: И это вот то, как раз-таки, о чем я и говорила, правда?
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Несмотря на то, что и скандалы, крики, и даже нецензурная брань, угу. Но про это вы рассказываете с улыбкой, и, ну, я тоже сижу, улыбаюсь, угу. Пока слушаю, да? Это правда то, что вызывает, ну, у меня точно восхищение. Наш опыт – это уходить из деструктивных отношений, угу. И, в принципе, конфликт – это для, ну, моего поколения точно восприятие деструкции. Вот. А следующее поколение, поколение наших детей, браво им вообще просто, я восхищаюсь их способностью и стремлением осознавать, менять, привносить что-то новое и выходить из конфликтов, и не бояться конфликтовать.
1: Поговорим про сдерживающий фактор, продолжим, да, говорить. Дети могут быть сегодня сдерживающим фактором? Вот посмотрев на этих ребят, у которых двойня родилась, дети могут скреплять?
0: Непростой вопрос. Вот скреплять...
1: Угу. Удерживать.
0: Вот удерживать скорее. Скреплять — это все-таки для меня про здоровые отношения. Удерживать — это нездоровые, и, к сожалению, не хочется это признавать, но это так, это имеет место быть в современных реалиях. Когда ребенок для семьи. Не ребенок в семье, а ребенок для семьи. Часто ребенок может быть элементом манипуляции в семье. И чем ответственнее один из родителей, тем дольше эти отношения сохраняются. Но как только ребенок вырастает и вылетает из гнезда, эти отношения рушатся.
1: То есть, ну, на какой-то период еще и сдержит, соединит, но ненадолго.
0: Вот на какой-то период сдержит, скорее, на какой-то период продлит дискомфортные отношения.
1: Угу. Что нам дают крепкие долгосрочные отношения? Вот долгая семейная жизнь, что нам дает?
0: Развитие. Развитие, возможность получать отдых и безопасность. Вот что помогает? Помогает быть разным, помогает развиваться независимо от семьи и развиваться в семье, когда у человека есть личная жизнь. Но не в том представлении, про которое, да, мы раньше шутили, а скорее жизнь, наполненная хобби, увлечениями, друзьями, не связанными с семьей. Это, безусловно, помогает укреплять и развитие долголетних отношений.
1: Мы вот, кстати, в прошлое интервью, в прошлые выходные с Еленой Зиновой говорили о развитии отношений, и мы уделили внимание именно мужскому развитию, вот, как мужчина развивается в отношениях. На мой взгляд, есть очень интересные моменты, где я была удивлена. В общем, кому интересно, аккаунт «Радио Югра» во ВКонтакте, раздел «Подкасты», там пролистните вниз и увидите развитие отношений. Развитие, вы сказали, да, развитие личности, эмоциональную зрелость дают. Я не знаю, у нас даже, наверное, микрофлора одинаковая становится.
0: Безусловно.
1: Даже микробы одни и те.
0: На биологическом уровне мы становимся, ну, практически одинаковыми. Знаете, для меня открытие этого лета была информация о том, что вдруг ученые обнаружили, что в женщине остается ген мужа, если она от него, ну, или партнера, если она родила от него ребенка. Это
1: то
0: вот
1: есть,
0: открытие недавних дней.
1: Обалдеть. То есть то, о чем говорили нам, не знаю, учения духовные, о том, что запечатлен мужчина в женщине.
0: Это про плод и про ребенка, угу. Потому что единый кровообмен становится у женщины в организме,
1: угу.
0: А поскольку у ребенка есть ген и мамы, и папы, то, соответственно, и у женщины в кровь попадает этот ген.
1: Ого. Психотравмы подлечиваются?
0: Да.
1: Да?
0: Да, особенно когда, знаете, у нас в гештальте принято говорить, что на каждый чайничек найдется своя крышечка. И со временем они так притираются, что становятся единым целым. Мы дружим, в общем-то, травмами. Мы любим травмами. Не только интересами, но и травмами.
1: А они не могут, наоборот, усугубляться?
0: Могут.
1: Могут, да?
0: Могут. Если травмы совпадают, то скорее в этих отношениях будет больше конфликтов.
1: То есть надо какого-то травмированного искать только с другой частью, да. К примеру, пример нам приведите, чтобы вы понимали, как это на практике выглядит.
0: Ну, например, травма отвержения, да, неспособность выносить конфликты. Ну, то есть терпели, первый накал страстей, все, разбежались. Что их потом вместе заставит сблизиться, неизвестно. Но если у одного травма отвержения, а у другого, например, страх потери, то тот, у которого страх потери, он будет всячески приглашать к контакту тот, который решил после намека на конфликт, ну, вдруг отстраниться. Угу. Вот это скорее то, что помогает.
1: Духовное развитие. Развиваемся мы, да, в долгосрочных отношениях?
0: Для меня долгосрочные отношения – это вообще развитие. И духовное, и эмоциональное, и психологическое.
1: Качество жизни. И качество жизни, и ее продолжительность увеличивается.
0: Да. Я думаю, что да. Кстати, тоже недавно читала статью, где исследователи проводили, значит, статистику жизни в парах. Так вот, у мужчины жизнь увеличивается, у женщины сокращается. Парадокс.
1: Да вы что? Нам молоко за вредность. Ну это как так вообще? Что это такое происходит? Вот кто кем питается в семейной жизни, а они еще и убегают на свадьбе.
0: Несчастные, они не представляют, что теряют.
1: Когда его девушка ловит, потенциальная невеста ловит букет, они бегут. Хотя надо в другую сторону бежать, надо к ней бежать, потому что там она, конечно, увеличит срок жизни, продолжительность жизни. Давайте поговорим про мотивацию. Ключевые вопросы. Зачем я вступаю в брак? Для чего мне семья? Зачем я ее сохраняю, если семья уже есть? Какой ответ на эти вопросы является здоровым и поможет стать настоящей опорой, настоящим смыслом, скрепляющим отношения?
0: Вот здоровый ответ на этот вопрос для того, чтобы продолжать развитие «мы», для того, чтобы продолжать развитие себя в этом «мы». Нездоровый ответ для того, чтобы он сделал меня счастливее, для того, чтобы она родила мне детей и какие-то предъявления партнеру. Вот это нездоровый ответ. Здоровье – это там, где я признаю, что в этих отношениях я развиваюсь, и эти отношения я готова сохранять ради того, что мы вместе создали. И это уникально на самом деле. Больше ни с кем невозможно такое создать. Можно создать подобное, но такого точно не будет. Как и в любых отношениях, не только семейных.
1: Давайте сейчас сделаем паузу. У нас сейчас небольшая пауза. После паузы мы вернемся, поговорим. А поговорим про ипотеку. Сдерживает она, не сдерживает, укрепляет.
0: Как актуально на сегодняшний день.
1: Укрепляет или разобщает, я не знаю. И про жертвенность тоже поговорим после паузы. Напомню, с вами Рената Гасанова и психолог Ирина Рябинина.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Напомню, тема разговора, на чем строятся долгосрочные отношения. Я обещала про ипотеку.
0: Да.
1: Иронично отношусь к фактору ипотека, но все же, может быть, она работает. Например, пара влетела в кризис, какой-нибудь нормотипичный, который заложен в развитии этой пары, обязательно они должны пройти этот кризис. Влетели в этот кризис. Не разбежались, не плюнули, не бросили это все дело, остались из-за ипотеки, худо-бедно довышли из кризиса, а потом оборачиваются и понимают, что ипотека не дала возможность раньше времени соскочить. Может быть, так и есть. Может быть, это работает. Я не знаю.
0: Да, конечно, это работает.
1: Это то есть ипотека работает.
0: Классический пример из жизни. Только вопрос, как она работает, да? Угу. Делает ли она эту пару счастливее? Вместе, да, а вместе и счастливы. Это же про другое. На самом деле, это тот же самый экономический вопрос, что когда-то, ну, в страдавние времена помогал там удерживаться семьям и рожать много детей, потому что это дополнительные рабочие руки, то сейчас это такой трансформационный инструмент в виде ипотеки. Насущный вопрос, ну, наша базовая потребность, да, жилье, безопасность. Вот, и, конечно, остаются из-за ипотеки те пары, которые боятся денег. Отсутствие денег, решать вопросы про деньги. Ну, а вообще-то, если расставаться с наличием ипотеки, это же такой геморрой. Ну, ладно, нет детей. Но, как правило, это суды, дети, доли и все такое прочее. Угу. И думаешь, ну и черт с ним, с его носками и загулами по выходным.
1: О других вызовах. Кажется, что у современной пары больше вызовов, чем у их родителей. Ну, например, у наших родителей не было соцсетей, но сейчас появились соцсети, и, как мы видим, они подрывают близость и доверие. Они подарили семье, подарили в кавычках, семье новые формы измен. И часто именно в гаджетах обнаруживаются измены. Пандемия прошлась хорошо по семейным парам, да, пара оказалась запертой дома, эмоционально и финансово опустошалась. Война – колоссальнейшая нагрузка на семью сегодня. Блага надо сегодня добывать, а не когда-то, когда родители могли добросовестно работать, и государство давало. Может быть, кто-то скажет, что это была инфантильная позиция, но все-таки я хочу сказать, что некая уверенность в будущем была. Пара рожала детей, зная, что будут квадратные метры, государство позаботится. Разочарование от запретограммных идеальных образов – это тоже есть сегодня. Когда так массово и так много мужчины и женщины видят нереальную картинку. И уже вот я сейчас недавно наблюдала ролики, где женщины искренне говорят о том, что я рассталась с мужем, потому что считала, что недостойный мужчина, так как он не может мне каждый год предоставить Мальдивы или что-то, какой-то уровень благосостояния не предоставляет, значит, он не очень конкурентный, что ли, не очень мой. А потом, когда она развелась, она поняла, что потеряла хорошего человека. Тоже, наверное, какая-то инфантильная позиция, но все-таки это ведь есть, и это тоже разрушает сегодня семейные отношения. Вот такой ассортимент вызовов современной семьи, он велик, и кажется, он не собирается уменьшаться. Какая семейная система устойчива и может такое выдержать?
0: Очень хороший вопрос, на самом деле. Спасибо, Рената, за ваши вопросы. Каждый раз они меня углубляют, ну, в восприятие того, что происходит. Какая семейная пара может удержаться с гибкой семейной системой?
1: Вот о чем вы говорили, да?
0: Да, это та семейная система, которая может адаптироваться. На самом деле, про успешный успех, вот если мы говорим про пары более зрелого возраста, там 40+, там 35+, то скорее, да, они впечатляются. Они еще живут с тем советским наследием, когда априори было принято верить на слово. Да, конечно, в эпоху 90-х, так или иначе, кто поднялся? Те, кто сумел адаптироваться. Но вот это наследие семей с устойчивыми правилами «вижу-верю», оно продолжает жить в таких парах, которые, ну, достаточно длительно уже находятся в отношениях. Молодые на эту тему ржут. «Успешный успех», кавычки, и смеются. Радуюсь в очередной раз за нашу молодежь, которые умеют адаптироваться. Да, им досталось тяжелое время. Очень много кризисов. Ковид, на самом деле, подсветил... Вот, кстати, для меня восприятие, переломный период про саморазвитие, осознанные отношения, осознанную жизнь случился в ковид. Я стала это замечать по клиентам, которые доходят, по разговорам с подругами, по разговорам с коллегами. И вот ужасную вещь скажу, спасибо ковиду за это. Пары вдруг столкнулись с тем, что привычный, неосознанный, часто по привычке созданный семейный мир вдруг рухнул. Вот вдруг рухнул, сейчас встречается значимо чаще, чем тогда в ковид. Ковид – это была, ну, такая переломная точка. Поэтому чем больше пара умеет проговаривать то, что происходит, чем безопаснее отношения в паре, тем легче она адаптируется к новым изменяющимся условиям.
1: Сейчас времена или эпоха, говорят, индивидуализма. Совместим ли он с долгосрочными отношениями? Я вот, вы знаете, я вам просто вот сейчас как бы вбрасываю этот вопрос, но в следующие выходные с Ниной Иваровой мы будем глубоко говорить на эту тему, как индивидуализм влияет на женщин, на современное материнство и на брак в целом. Я предполагаю, что будет очень интересный разговор.
0: Ну, тоже с интересом послушаю.
1: Да, и потому что я хочу организовать там даже дискуссию. Я встану на сторону индивидуализма, а Нина, она таких вот традиционных взглядов, да, она будет свои аргументы вносить. В общем, посмотрим, что получится. Ну, давайте вот начнем, да, с вас начнем. Я не могу пройти мимо. Ну, это ведь правда. Индивидуализм очень сейчас нам дает такое, значит, посыл. Выбирай себя, свое развитие.
0: Шикарно. Вот на самом деле шикарный вопрос.
1: А он совместим с долгосрочными семейными отношениями, если кто-то или в паре оба выбирают только себя?
0: Вот только себя нет. Хотя есть пары, которые, помните, да, на каждый чайник найдется своя крышечка, есть где пары, где он карьерист, успешный какой-то общественный деятель, ну, не знаю, бизнесмен, еще что-то, а она такая барышня, которая создает ему уют, безопасность, растит его детей, ну, в общем-то, поглощена бытом и заботой о нем полностью. Если ей так комфортно и нормально, ну, такая пара может существовать, почему бы и да. Если мы говорим про... ну, такой крайней степени индивидуализма, когда только я и все ради меня, то нет.
1: То есть это уже эгоизм?
0: В нездоровой форме.
1: В нездоровой?
0: В нездоровой форме, когда только я и все ради меня.
1: То есть есть здоровый эгоизм и нездоровый эгоизм?
0: Ну, находясь в отношениях, выбирая этого партнера каждый день, я же выбираю себя. Я счастливая с этим человеком. Я выбираю с ним быть. Да, иногда мне приходится двигаться. Ну, какие-то там, да, там, я хочу на море, он хочет в горы, мы едем куда-то. Кто-то кому-то уступает. И да, я уступаю, потому что мне важнее, чтобы мы вместе были, и тогда я выбираю опять себя. Угу. Мне кажется, если говорить про эгоизм, то это вот в той здоровой степени, в которой он может быть.
1: Опять, знаете, в чьих руках окажется этот индивидуализм? Вот как оружие, да, вот в чьих руках?
0: Человек... ну, как бы, мне даже не хочется сказать, занимающийся индивидуализмом, нет, а скорее придерживающийся этой концепции, да, мы же разные, с разными потребностями, с разной способностью к эмпатии, к, ну, в общем, да, моя фантазия, конечно, рисует такого махрового нарцисса, абсолютно живущий в концепции индивидуализма, боже-боже.
1: А как ним... эти люди подхватили сейчас это и, собственно...
0: Так стало вдруг легально можно. Да. О, общие веяния, к этому же легко присоединиться. И тогда, ну, ужас.
1: И это тоже, здравствуйте, пожалуйста, вот вам семья, получите, распишитесь. Это же тоже все внесено в современную семью. Хотя мы, как будто бы у нас коллективизм, да, был, свои минусы, сейчас индивидуализм, мы тоже наблюдаем, что-то здесь нам не совсем все как-то угодно и нравится.
0: На самом деле кризис – это всегда проверка на прочность семьи. Вот как она выходит из этого кризиса? Она ее укрепит или разрушит? Вот это вопрос. Кризисы – это прекрасный фонарь, который подсвечивает скрытые когда-то потаенные процессы, происходящие с личностью и внутри семьи.
1: Поговорим про жертвенность. У нас совсем немного времени осталось. Чтобы иметь долгую семейную биографию только с одним партнером, надо чем-то жертвовать? Ну, например, новизной. Я не хочу сейчас в рамки вас вводить. Ну, например, ну, давайте вот я...
0: Погодите, жертвенность вообще, мне кажется, слово такое не про конструктивную семью. То... не про здоровую семью.
1: Так, то есть если в семье кто-то
0: вот
1: чем-то пожертвовал...
0: жертвенность
1: как
0: таковая...
1: Ну, это мы
0: таковая...
1: какую семью сейчас описываем? Мне кажется, это какой-то вообще идеал, где никто ничем не жертвует, где все что-то как-то довольны, как-то договариваются. Да нет, есть
0: да
1: жертвы.
0: Нет, конечно, есть, безусловно, места кризиса, места, скажем так, развития динамики, то есть конфликтов, да. Конечно, это все присутствует. Но если говорить про жертвенность, когда я не выбираю, точнее, не так, у меня даже нет выбора, я обязана... Наверное, нет. А когда я выбираю уступить, это жертва? Нет, это мой выбор. Вот когда я себе присваиваю... Вот
1: а если принудили авторство, уступить? И вот она и жертва.
0: Но, а что значит принудили? Тогда я выбрала не конфликт. Или там я выбрала остаться в этих отношениях. Вот принудили, это когда привязали к батарее, дали ручку в руки и прям, держа ее за кончик, твоей рукой ставили подпись в свидетельстве о браке. Вот это принудили для меня.
1: Поняла ваш ответ. В общем, жертвенность вообще не для здоровых отношений и явно не хороша в долгосрочных.
0: Ну вот если так ставить вопрос, то нет. Скорее компромисс.
1: Жертвенность
0: уступать.
1: Жертвенность меняем на компромисс.
0: Да.
1: на способность уступать и опять-таки договариваться.
0: И опять-таки договариваться, как ни крути, мы никуда от этого не уйдем.
1: Угу.
0: Жертву все время хочется спасать. Кто-то должен прийти и вызволить ее оттуда.
1: Угу.
0: Человека, делающего свой выбор, спасать ниоткуда не надо. Он полноценная личность, которая, ну, признает свое право выбирать. И делает выбор каждый раз, даже если, казалось бы, не в пользу себя. Но это всегда кажется, потому что даже если от чего-то отказываемся, мы выбираем себя.
1: Хорошо. Поговорим еще про новинки времени, да? Свайп-культура. Культура быстрых отношений.
0: Потрясающая тема.
1: И здесь вы так прямо лукаво улыбаетесь. Вот этот быстрый эмоциональный отношенческий фастфуд может заменить долгосрочные семейные отношения?
0: Нет.
1: Неть.
0: Неть. Скорее, это тенденция, ну так, для подростков.
1: Вот
0: да,
1: я поэтому...
0: Те, которые набирают свой
1: опыт. Я поэтому на детский язык перешла.
0: Да-да-да. Происходит, да, интуитивно. Для человека, познающего мир колоссальными темпами, да, что присуще подростку, да. Для зрелого, полноценного члена общества это скорее, ну, длительные отношения с глубиной. Вот этот эмоциональный фастфуд, как вы, Ренат, сказали, угу. это, ну, такое бегание по волнам. Ух ты, вот тут можно пойду покатаюсь, угу. да, угу. на серфе.
1: Угу.
0: Вот. А все-таки длительные отношения – это глубина.
1: Но не заменят они, получается.
0: Нет, конечно, нет.
1: То есть, грубо говоря, фастфуд не заменит Мишлен?
0: Конечно, нет.
1: Ох, еще хочется парочку вопросов вам. Этапы долгосрочных отношений. В интернете очень много всяких этапов, да, вот, в общем, сначала влюбленность, страсть, потом осознание разности, автономия, тут уже кризисы, да, идут,
0: угу.
1: потом сближение, она как бы дружба, да, а потом выход на зрелую любовь. Такое ощущение, что мы приходим к родительской любви в итоге. Нет?
0: Практически да, но за малым исключением.
1: От родительской любви ушли и пришли к родительской с другим человеком.
0: Не совсем так. Mm-hmm. В паре присутствует вот эта родительская часть в виде заботы, да, безусловное какое-то принятие, потому что за, ну, мне кажется, это про пары там 25+, 30+, наверное, вот такой вот стаж совместной жизни, когда, ну, уже казалось бы, ну, что нового я могу узнать? И такое это безусловное принятие, казалось бы. Но чем это отличается от родительской семьи? Дети с родителями не спят. Все-таки, если мы говорим про семью, там так или иначе присутствует интим и эротизм.
1: Давайте про интим. Я не могу об этом не поговорить под конец. Есть такое высказывание, мне очень понравилось, но пожилая женщина сказала о том, что сначала муж и жена живут как мужчина и женщина. Потом они живут как сестра и брат. А дальше они живут как две сестры. Мы понимаем в этом таком наблюдении некий укол такой в сторону страсти, которая так или иначе покидает семейные отношения, когда мужчина и женщина живут очень долго. Бывает страсть в долгой семейной жизни?
0: Конечно, да. Но только это страсть другого рода.
1: Какого рода?
0: Ну, вот если мы говорим про страсть как таковую, это страсть первых 3 лет жизни, когда на химическом уровне происходит вот этот гормональный бум. Когда, ну,
1: здесь тело само
0: просто, да,
1: дает,
0: тянется к сближению, да, к эротизму и ко всему.
1: Дает этот фейерверк, да,
0: да.
1: Гормональный.
0: Дальше он естественным образом
1: спадает. А дальше мы должны...
0: Если пара, ну, как бы это не приравняет «любовь прошла»,
1: угу.
0: это она проходит первый кризис, да,
1: угу.
0: то, в общем-то, появляется другая страсть, страсть узнавать себя, страсть узнавать партнера, какой ты сегодня пришел. Ой, а как я могу о тебе еще позаботиться? Это же тоже про такое возбуждение, но возбуждение другого рода.
1: То есть здесь уже не природа сама, а как бы воля человека, интерес человека, как бы от мозгов, от ума.
0: От ума, безусловно, угу. подпитан, ну, чувства наши первоначальные,
1: угу.
0: и ощущение интереса к этому человеку дает нашему уму подпитку для приложения усилий к каким-то направлениям, чего-то узнавать, что-то делать, еще как-то. Это вот те самые усилия, про которые мы говорим,
1: угу.
0: в том числе, они же могут быть, ну, продвигающими. А если мы говорим дальше, там, рождение детей, когда дети уже выросли, казалось бы, где там страсть? Страсть есть, она менее ярко выраженная, она не сносит башню, как в 20 лет, она скорее про неспешность. Про умение наслаждаться. И если мы возьмем эту метафору фастфуда и Мишлена, то фастфуд – это еда на ходу, а Мишлен – это трапеза неспешная, где я могу уделить время принятию пищи.
1: Ну, даже какая-то форма искусства.
0: И длительные отношения – это же тоже искусство. Это танец.
1: Последний мой вопрос. Сейчас как-то, мне кажется, мало благополучных примеров, где пара прожила не только долго, но и долго и счастливо. Кем вдохновляться сегодня, когда так много разводов?
0: Теми парами, в которых действительно счастливые отношения. Теми парами, которые проходят кризисы, как они их проходят. Своими отношениями. Тем, как я в этих отношениях развиваюсь. Вдохновляться тем, как нам удается договариваться или наоборот, на одном дыхании, не сговариваясь, что-то сделать. Сменить фокус, что ли?
1: Знаете, у нас коллеги, журналисты порой берут интервью у, знаете, вот золотая свадьба, да, золотая пара, это 50 лет, по-моему, да, если не ошибаюсь, 50 лет вместе. У коллег-журналистов есть такой штамп. Я его вообще не люблю, он мне не нравится. Один и тот же вопрос. Наверное, вы тоже его...
0: Что вам помогло?
1: В чем секрет ваших отношений?
0: В чем секрет
1: ваших отношений? Ну, сколько можно спрашивать одно и то же? Я бы спросила у этой пары, а вот сегодня вы проснулись и посмотрели на него или на нее, да, вот. А вы что почувствовали? Вот мне бы это было интересно узнать.
0: Хороший вопрос. Мне даже захотелось его озвучить своим свекрам. Угу. В следующем году у них будет 60 лет совместной жизни.
1: Ух ты!
0: Да.
1: Это какая свадьба уже?
0: Я даже не знаю, какая это свадьба.
1: Это платиновая, наверное, я не знаю.
0: Может быть, я не знаю. Золотую свадьбу мы проживали вместе, празднеством, с фатой, с большим тортом. Это было великолепно. Скорее... Мне не приходило в голову задавать свекрам, ну, свекрови, наверное, больше с ней, она более разговорчивая в этом отношении. Но вот сейчас появилось это желание. Скорее, я наблюдаю то, как они друг за другом ухаживают, друг на друга раздражаются, но это абсолютно так по-доброму и с улыбкой. Ну, по крайней мере, когда я за этим наблюдаю. Когда у них страсти кипят, наверное, нет, им не до улыбок, но со стороны это выглядит так мило и так уютно, и так по-домашнему. Вот впечатляясь их отношениями, я много беру там.
1: Про вдохновение, да. Вот этой прекрасной иллюстрацией мы закончим наш разговор. Он подошел к концу. С вами были психолог Ирина Рябинина и я, ведущая программы, наша личная Рената Гасанова. Мы разбирались, на чем строятся долгосрочные семейные отношения. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Наша личная. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное. Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
5: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале Югра.
6: 12+.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомол86.ру.
2: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Более 604 тысяч югорчан уже приняли участие в проходящей избирательной кампании. Сургутянка в рамках масштабной викторины «Югра вместе» стала обладательницей квартиры. Югорские спортсменки триумфально выступили на Кубке России по гиревому спорту. Югра активно выбирает депутатов Государственной, областной и окружной дум, а также представителей муниципальных советов. Эта важная кампания объединила все наше общество. На участках можно увидеть целые семьи, молодежь, старшее поколение, а также представителей коренных малочисленных народов Севера и, конечно, тех, кто стоял и стоит на защите рубежей нашей Родины. Исполнить свой гражданский долг приходят участники СВО, ветераны боевых действий, герои России. Их выбор имеет особый вес, потому что человек, защищавший суверенитет Родины, лучше всех понимает, что битва за будущее страны продолжается на мирном фронте, в законах, экономике и социальной политике. К боевым товарищам обратился председатель Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Аксенов.
2: Сегодня заключительный день голосования. Я прошу, я призываю моих боевых товарищей, с кем я был на фронтах КТО, СВО, ребята, кто участвовал в других локальных боевых действиях, призываю прийти на выборы и проголосовать. Этот выбор важен. Это индикатор сплоченности в это непростое время.
1: Что касается избирательной явки, то по данным на 12.00 в Югре проголосовали более 604 тысяч человек. Это 52,44% от общего числа избирателей. Лечение в стационаре – не повод пропускать важные для страны события. В Нижневартовской районной больнице создали все условия, чтобы пациенты могли проголосовать, не покидая своих палат. Для 16 человек, которые по состоянию здоровья не могут добраться до избирательного участка, организовали специальный выезд комиссии. Отмечу, подобная практика в Югре стала стандартом. Регион уделяет особое внимание тому, чтобы маломобильные граждане и люди, находящиеся на лечении, могли комфортно и безопасно выразить свою гражданскую позицию. Настоящий подарок судьбы накануне, в день рождения сына, получила жительница Сургута. Юлия Ман стала обладательницей собственной квартиры. О том, что выиграла главный приз викторины «Югра вместе», женщина узнала из уведомления в мессенджере. А сегодня заветный сертификат ей вручил заместитель главы города Виталий Малыхин.
3: Мы поучаствовали в викторине «Югра вместе» и получили самый большой приз. Это квартира, вот здесь сертификат уведомления, в котором указано, как можно будет связаться. Вот, сейчас детали все эти обсудим. Держите, ну и наши поздравления.
1: Сейчас победительница готовится к оформлению документов, а у остальных югорчан еще есть шанс повторить ее успех. Викторина продолжается до 20.00. Необходимо лишь ответить на несколько вопросов о родном крае на сайте югравместе.рф или через чат-бот в МАКС, затем получить QR-код и активировать его в специальном пункте. И последние югорчанки громко заявили о себе на Кубке России по гиревому спорту в Ростове-на-Дону. Конкуренция была серьезной. За звание лучших боролись 255 атлетов из 38 регионов. Но наши девушки вернулись домой с полным комплектом наград. В дисциплине жонглирования Анна Белоус взяла золото, а Эльвира Бушуева – серебро. В парном выступлении дуэт наших спортсменок не оставил шансов соперницам, забрав высшую награду. На этом Анна Белоус, выступавшая в весовой категории до 58 килограммов, не остановилась и добавила в копилку Югры еще одну медаль – бронзу в рывке. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: «Радио Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Автомолл. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые. Круглые, квадратные и крона. Пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомолл86.ру.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
6: Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь выдающимся советским биологом Василием Васильевым.
1: Это твоя история.
2: Ты родился в Казани. Хоть твой отец и был адвокатом, а дед академиком, профессорским ребенком тебя не назовешь. Ты не рос в стерильной изоляции семейной библиотеки. С самого детства твоя страсть – охота и рыбалка. Охотничьи ружья казались тебе настоящей ценностью, а рыболовные снасти лучше, чем любые сладости. Но откуда в тебе такая любовь к природе и страсть к путешествиям? После окончания гражданской войны ты отправляешься в Западную Сибирь. Тебе 33 года. На реке Демьянка ты сходишь с парохода. Весь твой багаж, несколько охотничьих ружей и рыболовные снасти. Ты очень быстро стал своим в охотничьей артели остяков. Они научили тебя всем премудростям таежной жизни. Ты стал отличным охотником и следопытом. Ханты приняли тебя как брата. Ты помогал им, порой даже с риском для жизни. И что самое важное, ты всегда держал слово. Ты высокий, статный, сдержанный, но можешь вмиг отреагировать, если наступит угроза. Местные ценили не только твою ловкость и меткость, но и щедрость. Истории о тебе расходились по селам, и вот появились прозвища: Васька-шайтан, Васька-царь, Васька-суд. Люди говорили: этот молодой человек не просто охотник, а настоящий судья леса. Ханты тебе доверили самую главную тайну – место обитания редких бобров. Живое золото сибирского леса скрывалось в районе Канды и Малой Сосьвы. Пробраться туда было очень трудно. Ты прибыл на место, срезал осиновую ветку, сделал отверстие во льду, сунул в нее ветку, пришлось долго ждать, но оно того стоило. Веточка в маленькой проруби вдруг зашевелилась. Нижний конец подо льдом дернула. Дернула еще раз и потянула к себе под лед. Сомнений быть не могло, это дергал бобер. Ты нашел их. В начале 20 века считалось, что кроме двух заповедников СССР, нигде в России дико живущих бобров нет. А ты нашел целых 45 речек, населенных бобрами. Оказалось, об этих животных знаешь не только ты. Промышленники уничтожают популяцию бобра. В верховьях Канды ты обнаружил 12 юрт русских промышленников, переселившихся туда еще в 1914 году. Только один из этих охотников за 12 лет успел убить больше сотни бобров. Выделанные, выщипанные, раскроенные на воротники и шапки бобровые шкурки русские промышленники зимой контрабандой переправляли через Уральский хребет и сбывали спекулянтам. Тебе надо спешить. Бобров истребляют и могут окончательно их уничтожить. Ты разработал план. Переезжаешь в Тобольск. Путеец по образованию, проходишь там охотоведческие курсы. Поступаешь на службу в земельное управление охотоведом. Тобольское земельное управление проявило активный интерес к вопросу о неизвестных бобрах. И осенью 1926 года ты в должности охотоведа отправляешься в официальную экспедицию для исследования глухого угла области, верховьях рек Большой Сосьвы, Малой Сосьвы и Канды. Маршрут путешествия ты выбрал сам. С тобой в лодке Лайка по кличке Язва, верная спутница твоих охотничьих скитаний, и помощник Гребец. Правда, он вскоре сошел с дистанции, жизнь, полная лишения и риска, оказалась ему не под силу. Лайка самоотверженно служила тебе до зимы, но и она не выдержала сурового испытания и зимой скончалась. Сосвинские, кандинские ханты и манси не знают ни оленьих, ни собачьих упряжек. Зимой единственный их способ передвижения – лыжи. На лыжах ты тащишь за собой нагруженные едой и снаряжением нарты. Неделя одиночества, сотни верст под ногами, ночи под открытым небом, голод на вершине Канды. На берегу Тапсуя ты отморозил пальцы ног. Все это ты пережил. В конце концов ты узнал. Бобры живут здесь отдельно, скрываются в подземных ходах, практически не строят хаток. И ты наконец-то понял, как их можно сохранить. Вернувшись домой, ты развернул кампанию по спасению и стал инициатором создания первого в Западной Сибири заповедника. Ты противопоставил эту идею заказнику. Нужен не просто запрет на охоту, а истинный заповедник. Так ты стал первым директором Кондо-Сосвинского заповедника. Ханты и Манси работают у тебя егерями и наблюдателями. Запрет на соболиную охоту был абсолютным. Вы восстановили популяцию бобров. Ты и твоя команда построили жилые и служебные помещения, прорубили конные и расчистили аллеи, восстановили популяцию бобров. Ты и твоя команда построили жилые и служебные помещения, прорубили конные и расчистили оленьи дороги, провели опыт.

0: но бескомпромиссным защитником леса. Тебе не нужны были звания. Тебе нужно только одно – чтобы лес жил, чтобы бобры строили свои хатки, чтобы олени ходили к ручьям на водопой, чтобы всегда водился соболь. Ты не стал легендой при жизни, но ты стал ею для тех, кто пришел после. И когда через много лет кто-то будет рассказывать о первом заповеднике в Западной Сибири, они вспомнят о тебе, о человеке, который спас бобров от истребления, просто потому что не смог быть равнодушным. Твоя последняя тропа осталась в тайге, но она не заросла. Ты оставил потомкам наследие. Ну что же, слушатель, отложи карты и рукописи. Теперь ты в 2026-м. Если ты живешь в Югре, то ты всегда рядом с лесом. Оглядись, прислушайся. Лес не просит о помощи словами. Он кричит молчанием. Более подробно о жизни и достижениях Василия Владимировича Васильева я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
0: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
2: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Чем может гордиться Югра? Тем, что первый заповедник в Западной Сибири появился именно здесь. Я принесла фотографии нашего героя Василия Владимировича. Две фотографии вот у меня здесь распечатала. Ну, я хочу сказать, что вот на одной из них, вот левая, да, фотография, они две кардинально разные. Я вот повернусь сейчас к вам. Вот левая, да? А здесь он в лесу с собакой Лайка. Я не знаю, может быть, слушатели сейчас наберут в поисковике Василий Владимирович Васильев.
2: Ну, да, и самый распространенный
0: заповедник,
2: вот
0: да.
2: Как раз вот,
0: заповедник,
2: вот
0: да. И выскочит самая распространенная фотография. Здесь он, как говорят молодые на сленге, да, на своем, краш. Это просто красавчик такой, знаете. Индиана Джонс тут просто в подметке не годится.
2: На самом деле следопыт такой.
0: Следопыт,
2: себе,
0: да.
2: У него, леса.
0: Давайте опишем. У него бандана такая на голове. Такое чувство, что это не 100 лет назад фотография была сделана, а позавчера.
2: Да, просто современный вид вообще.
0: Современный, как будто бы ВДВшник такой. Значит, у него там кожаные брюки, на поясе патроны, за плечом ружье. И весь такой он решительный собака. Вряд ли это язва, скорее всего, это какая-то другая уже собака. И красавчик просто, красавчик. И другая фотография.
2: Ну, тут уже такая,
0: здесь другой официальный. Абсолютно персонаж. Здесь он, ну, тоже на фоне леса. Здесь он, посмотрите, какой влитой, классный костюм на нем. Белая кипенная рубашка. Галстук с зажимом. Галстук с булавкой. Две разные ипостаси, да, ну красавчик. И вот эти брови его, да, как два крыла птицы в разлет.
2: И все-таки, вот даже по воспоминаниям тех людей, кто близко знал нашего героя, Василия Владимировича Васильева, вот все-таки вот эта вот первая фотография, где он в своей обычной одежде такой, он готовый в любой момент сорваться и пойти в гущу леса, значит, пойти к новым исследованиям, вот она больше отражает его внутренний мир все-таки. Здесь он в официальном костюме, все-таки он как на самом деле он чиновник, он представитель власти, он человек, осуществляющий власть, все-таки директор вот этого заповедника. А вот первая фотография все-таки она более человечная.
0: Но я хочу сказать, что если вот этой фотографии, где он с ружьем за спиной, мы ему доверяем, мы можем ему доверять лес, да, он то решительно выглядит, то вторая фотография, где он в костюме, он понимает, что такое административная работа, и мне кажется, этот влитой костюм, это, ну, папа, наверное, научил, папа-адвокат, да, yeah. Профессорская среда, и он знал, как открывать дверь. Этому деловому человеку можно доверять.
2: Значит, первая фотография, он в своей ипостаси, он в своей родной стихии, он, значит, исследователь леса, где он уже в таком влитом, как вы говорите, костюме в официальном, человек, облаченный властью, который осознает всю ответственность. И за то, что делает сам, и за людей, которые находятся в его подчинении.
0: А ответственность ни больше, ни меньше, это...
2: Некоторые государства европейские бы разместились.
0: Да, а он вот это все на себя взял. Бианки, обратимся к Бианке. Он написал, что во время гражданской войны ему, то есть Васильеву, доверяют заведовать всеми он, складами он Совета делает. Народного хозяйства. Он встречается с Лениным и делает ему доклады. Это правда?
2: Вы знаете, по поводу того, чем занимался наш герой в годы гражданской войны, потому что, как вы говорите, только стоит поисковик набрать, и сразу выползают несколько...

0: порядка информационных страниц. Так вот, по периоду гражданской войны очень мало информации, фактически никакой. Там начинается с 20-21 годов, значит, где он уже становится участником экспедиции на Ямал. Вот. А чем он занимался непосредственно в годы гражданской войны? Существует версия, что он в это время был в Москве, был в аппарате Совета народных комиссаров. Как вы сказали, несколько раз встречался с Лениным. Это одна из версий, которая устраивала, в общем-то, наверное, официальную биографию этого человека, потому что в 20-30-е годы люди прошли через несколько чисток, постоянно заполняли анкеты, и, не дай бог, если что-то там, какое-то крамольное зернышко могли увидеть вот в этой анкете. Потому что мы открываем информационный ресурс, в одном читаем, что он встречался с Лениным, о чем мы только говорили, а в другом, знаменитые в последнее время Рувики, вот это вот, нам просто информацию выдает, что он годы гражданской войны служил у Колчака и барона Унгерна. То есть совершенно, вот представьте себе, значит, где Ленин, где Москва, да, и где Колчак, где Унгерн. Вот человек мог одновременно находиться и в Москве, и в Сибири? Конечно же нет. То есть тут какая-то тайна.
1: Получается, мы знаем, что мы ничего не знаем об этом.
0: Знаем, ничего не знаем вот в эти вот годы гражданской войны.
1: Хорошо, хорошо.
0: Вообще, вот вы упомянули Виталия Бианки.
1: Угу.
0: Вот. Там же тоже непростая история.
1: Давайте расскажем, какая вот там непростая история.
0: Понимаете,
1: у этого журналиста, известного писателя, который что?
0: Вот, во-первых, мы знаем, особенно кто родился в советское время, читал детские книги.
1: Натуралист,
0: про природу.
1: Натуралист, писывал природу прекрасную.
0: Да, прекрасные рассказы для детей о природе, и для взрослых такие познавательные рассказы и повести. Вот, воспоминания хорошие, вот этот рассказ про нашего героя. Но понимаете, я уже сказал вам, что 20-30-е годы люди пытались некоторые факты из своей биографии, ну, маленько замолчать, как-то завуалировать, потому что это могло не просто на их судьбе отразиться, а отразиться на судьбах их родных и близких. Вот. Так что вполне допускаю, что разговоры о работе Васильева, заведующим всем складским хозяйством Совета народных комиссаров, о встречах с Лениным, это одна из таких же вынужденных легенд. Подтверждение или опровержение этой версии мы еще не знаем.
1: Мы про Бианки будем говорить,
0: вот,
1: что он...
0: А про Бианки, он тоже ведь начинал не просто там какой-то писатель. Он служил годы гражданской войны, значит, сначала в народной армии Камуча под командованием Капеля. Была такая, значит, на Волге создана армия, которая влилась потом в армию Колчака. И он, можно сказать, у Колчака служил в отделе пропаганды. Виталий Бианки.
1: Вот здесь я должна сделать так.
0: Да.
1: Потому что в советское время он был просто популярнейший писатель.
0: Просто популярнейший писатель. И... это не единичный случай того, что мы с наших знаменитых писателей знаем только односторонне. Вот.
1: А
0: и которые сумели завуалировать свое участие в гражданской войне на стороне белых.
1: Что привело Васильева в наши края? Почему в городе, цитирую Бианки, давило ему что-то душу? Давило душу. Бианки намекает на то, что личная жизнь складывалась у него неудачно, у Васильева. О чем речь? Так хочется какую-то сейчас любовную историю вытянуть.
0: Дело-то в том,
1: такой
0: что,
1: красавчик.
0: Понимаете, да, красавчик, да, эрудит, человек, знающий, благодаря тому воспитанию, которое он получил, живя в профессорской семье, и получил прекрасное образование техническое, знал несколько языков, и в то же время его тянуло все время на природу. Все время вот он хотел жить вот в этой вот природной обстановке. Понимаете, может быть, в какой-то степени. Опять же, вот этот вот переезд из привычной среды, который был связан с конфликтами в семье, жена, значит, его просто-напросто иной раз, ну, не то, что там скандалы, там, и уходи отсюда, значит,
1: женат был уже к этому времени.
0: Он женат был к этому времени, просто-напросто, ну, сколько женщина может видеть метущегося мужа? Он не мог найти вот себя вот в этой городской среде, понимаете?
1: Дмитрий Васильевич, у нас, вот сколько мы персонажей не брали, как правило, биографии начинаются, жил себе там на большой земле, не тужил. Потом что-то потянуло его в этот, на природу, как вы сказали. Этот волшебный наш прекрасный лес, 800 там, тысяч гектаров, да? Приключения, может, вот просто по щелчку пальца. Такие, такой...
0: Выйди на улицу, приключения не найдешь в лесу.
1: Такую биографию закрутит, что мама мия, потом будут еще через 100 лет радиоведущие историки об этом говорить.
0: Надо отдать, что вот эти вот семейные передряги, которые были, когда они жили в Москве...
1: Я что-то сейчас сочувствую. Настолько убежал далеко от этого всего.
0: Потом, значит, они жили в Тобольске. Вот. Они, по сути дела, прекратились, когда жена с ним переехала, вот уже стал он работать в заказнике в этом, в заповеднике. Вот. То есть смирилась, поняла, что вот место этого человека вот именно здесь, он нашел себя. Вот. Ну и побег, если можно выразить этим словом, его выезд в Сибирь в 20-е годы, в Сирии, значит, он же в 21-22 году рванул на Ямал, оставив жену в Москве. Потом она к нему в Тобольск переехала. Вот. Может быть, вот этот побег вызван еще и тем, что нужно было каким-то образом запутать следы, следопыт, да? Запутать следы и как-то сбить с толку людей, которые могли бы заинтересоваться некоторыми фактами его биографии. Вот это опять же, все наслаивается.
1: Да.
0: Личные, общественные, внутренние, внешние факторы, все это наслаивается.
1: Все как в настоящей жизни. Авторитет Васильева среди местного населения коренного. Он заходил в священные места, и его не убили. Почему? А были желающие это сделать?
0: Сколько угодно.
1: Поражаюсь, как он выжил.
0: Понимаете, причем...
1: Острых таких моментов было очень много.
0: Во-первых, человек, остающийся один на один с природой, он уже должен осознавать, что он находится, так сказать, в стрессовой ситуации. Что в любой момент ему может грозить опасность, и он может погибнуть. Если говорить о взаимоотношениях Васильева с местными Ханты и Манси, почему они относились к нему с уважением? Они вообще очень настороженно, если не сказать враждебно, относились к русским промышленникам, к русским охотникам, к русским вот этим заготовителям, значит, шкур. Потому что те грабили, те, значит, вели себя очень беспардонно по отношению к местным. И поэтому заработать авторитет русскому человеку среди остяков было очень трудно. И вот когда они увидели, что приехал человек, который, во-первых, уважительно относится к их традициям. Ну, не сразу же они ему открыли вот эти места, где...
1: Ну, нет, конечно.
0: Значит, это нужно было время. Им надо сказать, что он очень достаточно быстро нашел общий язык и получил авторитет от местных. Они видели, что он уважительно относится к их традициям, почитает их святые места, он не стремится к личному обогащению, он пытается внести культуру вот в эти вот, значит, дикие места. И вот когда читаешь рассказ Бианки, где он описывает встречу и разговор с Василием Владимировичем, то он задает ему вопрос, а как удалось-то вот так вот, значит, авторитет-то заработать? А Васильев ему отвечает, значит, 2А. Это агитация, когда просто-напросто показывал, как дурят шаманы, как, значит, и молодежь потянулась к нему. И аптека.
1: Аптека, да.
0: И аптека. Вот 2А.
1: Что значит аптека?
0: Аптека – это вот как раз он привозил, значит, бобра же тоже нужно было добывать тем же остякам, да? А у них было...
1: Струя,
0: бобровая струя,
1: это железа.
0: Которые они использовали и в лекарственных целях, они использовали и в ритуалах своих, значит, это самое. И он привозил вот эту канадскую струю бобровую.
1: То есть решал вопрос, закрывал эту необходимость.
0: То есть даже готов был просто-напросто закупать это на свои деньги, привозить, и вы не убивайте бобров, и что бобры все-таки пускай живут.
1: Поговорим о встрече Бианки и Васильева. Бианки заинтересовался Васильевым как персонажем из приключенческих произведений, и он описывает их встречу так. Вот я когда читала, прям улыбалась. Васильев пригласил его в свое судно, каюк. И Бианки видит в нем пиратские атрибуты. У меня такое чувство, что Бианки рядом с Васильевым был как 12-летний восторженный мальчишка, потому что он говорит, вот кумач на мачте в сумерках ему кажется каким-то пиратским флагом, бочка, которая там где-то валяется, бочка, это бочонок пороха, печка, которая где-то там тоже стоит, ему видится эта пушка. Бианки как-то, как будто бы даже снизу вверх на него смотрит, на Васильева. А Бианки на тот момент было 36 лет, а Васильеву 41. То есть это, по сути, как бы, ну, ровесники.
0: Да.
1: И Бианки, как настоящий художник, восклицает: вот с кого надо писать корсара, пирата.
0: Ну вот, пожалуйста, даже вот фотография, вот, на которой вот изображен вот наш герой. Понимаете, в чем дело? И Бианки, и Васильев – это люди одного поколения. Это люди, которые читали, можно сказать, одни и те же книги. А чем зачитывалась молодежь? Подростки. Это сейчас, значит...
1: Ну, наше поколение тоже, собственно...
0: Да, и наше поколение.
1: Да, вкусило читали,
0: вкус этой
1: литературы,
0: значит, Пинкертона, да. Читали, значит, Шерлока Холмса, зачитывались Майнридом, зачитывались Фенимором Купером, примеряли на себя, значит, характер главных персонажей. Вот, всех тянул. Это были романтики. Это были романтики. И вот, когда Бианки уже в 35-летнем возрасте увидел перед собой воплощение героя, который как будто бы сошел со страниц Фенимора Купера. Вот, так это ж кожаный чулок. Это знаменитый кожаный чулок. Вот это вот следопыт.
1: И удивительно, когда он его просит: Василий Владимирович, расскажи какую-нибудь острую ситуацию, которая у тебя была в лесу, или еще какая-то вот ситуация с людьми, может быть, да, и дай этот материал, чтобы я описал какие-то приключенческие там перипетии твои. Этот задумался, значит, наш персонаж, думал, и как-то немногословно сказал: да комары замучили.
0: Вот,
1: что он...
0: Знаменитые комары, да, знаменитые комары, которые дают
1: дрозда
0: до сих пор. Да.
1: Все, что мучает, это комары. Ну, а все-таки не только комары. Мы говорили о коренных народах, но давайте поговорим и про русских промышленников. Это было колоссально опасно. Это было мега опасно вставать на их пути.
0: Да, вот вы правильно сказали.
1: И как он это все дело разруливал? Там не 2А, наверное, как с Ханты и Манси.
0: Вот.
1: Там-то какая?
0: Вот понимаете, вот как раз вот тут уже, пошел административный ресурс все-таки. Административный ресурс, и вот чтобы противостоять вот этим диким захватам бобровых территорий русскими промышленниками, они на самом деле грабительски громили все на своем пути. Они ни во что не ставили традиции местных остяков, они разрушали святые места, и, в общем-то, остяки поэтому и при каждом удобном случае старались жестоко отомстить вот этим вот. Это целые артели создавались русскими для того, чтобы заготавливать вот этих бобров. Причем мы говорим, что русские бобровые шкурки отправляли контрабандой в европейскую часть, там перекупщики и так далее и тому подобное. Кто-то на восток, наоборот, переправлял, в тот же Китай, да, знаменитый. Вот, а тут создается государственная территория, охраняемая государственная территория, которая убивает двух зайцев, грубо говоря, вот создание вот этого заповедника. С одной стороны, под защиту ставятся священные для остяков и вагулов места, а это агитация, это жест доброй воли, что мы пришли сюда с миром, что мы не будем разрушать ваши традиции, это укрепление советской власти. Это очень хороший, четкий такой шаг. А с другой стороны, все-таки одно дело бороться с одиночкой, представителем этой власти, Васильевым, да, в частности, который угрозы получал, и стреляли в которого.
1: Стреляли в него?
0: Стреляли. Вот. И стреляли в которого, запугивали. И неизвестно, значит, вернулся бы он с очередного оплыва или объезда на этих наутлых лодочках, то сколько катался вот, по рекам и речушкам. Все же, я же говорю, только попал в лес, будь начеку, потому
1: конечно,
0: что в любой момент может прилететь.
1: Случайная пуля.
0: Да.
1: В кавычках случайная.
0: Вот. Неизвестно, вернешься или нет. Вот. А тут уже, как говорится, пыл поумерить надо, потому что ты уже встаешь на пути государства.
1: А его уход из заповедника?
0: К нему приходит, просится, и Васильев дает добро. приезжает Вадим Раевский.
1: Мы тоже о нем потом поговорим.
0: Вот.
1: Через
0: неделю. Это вот, понимаете, вот два человека, которые на самом деле символами вот этого Кондо-Сосинского заповедника.
1: Я поражена. Кондо-Сосинский заповедник как будто бы магнит для таких личностей. Там, что биографию не возьми, волосы дыбом просто.
0: Там от восторга.
1: Крутые личности просто. Мы все про каких-то западных героев. Да вот наши герои. Вот
0: Рената, наша с вами задача как
1: развернуть,
0: можно вернуть
1: внимание, да.
0: Вернуть вот внимание наших слушателей к судьбам наших соотечественников.
1: У нас такие крутые вообще, вот. Такие крутые.
0: Вот. И в прошлом, и в настоящем, да думаю, что и в будущем будут.
1: Я не сомневаюсь.
0: Вот. И вот приезжает Раевский. А у Раевского, ну, мы с вами будем разговаривать, надеюсь. Он достоин отдельной передачи.
1: Обязательно, об этом поговорим, да.
0: Вот. У него арестовывают жену. Ему сообщают, что жена осуждена на 10 лет без права переписки.
1: Давайте мы не будем уходить в биографию.
0: Да, нет,
1: мы скажем, что...
0: Я к чему?
1: Тень вот легла на Васильева. Мы знаем, что те времена
0: Васильева,
1: были опасны.
0: Потому что вторая половина 30-х годов, если ты связан с
1: хоть
0: врагом
1: как, хоть
0: народа,
1: чуть-чуть.
0: Хоть как, хоть краешком да. тебя вот это задело...
1: Коснуло, да.
0: Точно. Тень на тебя... И вполне возможно, что это стало главной причиной, что в 1937 году Васильева снимают с поста директора вот этого заповедника, угу. который, по сути дела, стал детищем его.
1: Он 16 лет посвятил
0: да,
1: ему своей жизни,
0: лет.
1: И потом переезжает в Печора-Илычский.
0: Да. И надо опять, смотрите, вот это корпоративная солидарность. Мы не знаем руководителей этого заповедника на Печоре. Мы только можем предполагать, сколько мужества нужно было этому человеку или этим людям, ну, прежде всего, наверное, директор, последнее слово, это, который бы взяли человека, как говорится, с душком, с подмоченной репутацией, с подмоченной биографией, взяли, пускай он пришел с понижением на должность заместителя директора, но он же пришел. И проработал там еще 4 года.
1: Давайте скажем, как он добирался. Это тоже говорит о нем как о личности.
0: Ой.
1: Это я когда читала,
0: это,
1: у меня...
0: Чтобы понять, что это была за дорога, ну давайте
1: это
0: представим
1: не самолетом
0: себе географическую
1: и не
0: карту.
1: Поездом.
0: Поездов не было,
1: ничего
0: самолетов
1: не было.
0: Не было, зимников не было. Он отправился на лодке.
1: На лодочке.
0: На лодочке, правильно вы меня поправили. Это была лодчонка, я, чуть ли там не долбленка, наверное, остяцкая, да? Вот. И вот он добирается из поселка Хангакурт, где вот эта база была, вот эта заповедника, перебирается сначала в Березов, потом в Нексимволь, потом по горным речушкам перебирается через Уральский хребет, где волоком, где как. Ну вот понимаете, мы в свое время, значит, когда говорим о приходе русских сюда, в Западную Сибирь, у нас встает как... Казаки Ермака, значит, перебирали uh-huh. волоком, да? Uh-huh. А тут человек в одиночку свою лодочку там это, через мели все попадает на реку Печора, и по Печоре, она достаточно полноводная, она достаточно крупная река, добирается до поселка Якша. Вот где, значит, база находится Печорско-Илинского заповедника.
1: Одним словом, это тоже было преодоление.
0: Это было преодоление, это был, понимаете, подвиг духа, подвиг силы.
1: Вот вам внук академика и сын юриста.
0: Да.
1: Вот это да. Как он ушел из жизни? И это тоже говорит о нем.
0: В 1941 году он уже был человеком с именем. Он был автором, как вы в начале нашей передачи в исторической справке вот в этой сказали, он был автором десятков научных статей. Он написал несколько книг о природе, о флоре, о фауне, значит, о фауне прежде всего. Западной Сибири, вот этого Сосинского бассейна. И, соответственно, человек, еще облаченный властью, все-таки замдиректора, он часто выступал на совещаниях. И вот в 1941 году на одном из совещаний у него случился сердечный приступ. Но все-таки сколько пережить?
1: Конечно.
0: Сами понимаете. Вот. И он уже после этого кризиса не оклемался.
1: Ему было 51 год.
0: А чуть-чуть не дожил до своего 52-летия. Буквально 8 дней.
1: Ну вот на работе. Сгорел на работе.
0: Да, сгорел на работе. Как многие люди его времени.
1: Как мы сохраняем наследие и память об этом невероятном человеке?
0: Прежде всего, надо отдать должное, что сохранился достаточно богатый личный архив этого человека, который находится сейчас в окружном музее, музее природы и человека, передан в 2019 году. Ну и по его статьям до сих пор, как по лекалам, проводят свои исследования современные биологи, современные охотоведы, современные исследователи, в том числе и популяции бобров. Все-таки то, что в Западной Сибири не только сохранилась, а приумножилась популяция бобровых, это заслуга в том числе и Василия Владимировича Васильева.
1: Ну и Кондо-Сосвинский государственный заповедник в Югре, правопреемником теперь его, в числе прочих территорий, стал заповедник Малая Сосьва, если я не ошибаюсь. Я подписана, ребята, я на вас подписана, я поглядываю, как вы там живете, что вы там публикуете, да? То там, то сям происходят локальные выставки, посвященные жизни Васильева.
0: Но этот человек достоин того, чтобы о нем говорить, о нем рассказывать, чтобы о нем помнить.
1: Ну, мы стараемся сделать так, чтобы слушатели наши знали, жители Югры знали, все-таки, да, первый в Западной Сибири заповедник. Огромная территория, невероятная ответственность, опасность для жизни была каждую секунду, наверное.
0: И понимаете, еще вот когда говоришь о людях и событиях 20-х, 30-х годов, вот когда начинаешь заикаться, 30-е годы, да, 20-е, 30-е mm-hmm. годы. Ой, да там это большевики то делали, большевики все делали. У нас в первую очередь коллективизация, индустриализация, репрессии, особенно по 30-м годам, да. Mm-hmm. Но прежде всего нужно сказать, что за вот этой вот ширмой глобальных изменений, которые происходили в стране, остаются судьбы отдельных людей, которые вот эту вот историю, вот эти вот преобразования они делали. И если вот на самом деле, если вот так вот посмотреть на судьбы директоров тех заводов, которые встали в годы первых пятилеток, на судьбы людей, которые преобразовывали природу, которые стояли у истоков национальных округов, в том числе нашего Остяково-Гульского, да, то мы увидим, что это люди, на самом деле, это были романтики своего времени. И, может быть, та романтика, которая попала к ним в душу, запала к ним в душу при чтении приключенческой литературы на рубеже 19-20 веков, когда они были еще там подростками, там, молодыми людьми, и когда такая вот появилась возможность проявить себя, почувствовать себя вот этим вот героем тех книг, которые ты читал. Пожалуйста, Васильев, это вот наглядный пример.
1: Спасибо вам. Наш разговор подошел к концу. Напомню, я Рината Гасанова и мой гость Дмитрий Васильевич Филипчук рассказали вам о первом директоре первого в Западной Сибири Кондо-Сосвинского заповедника Василия Владимировича Васильеве. Этот выпуск можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
4: 12+.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте. 50-41-01.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 16 часов. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Голосование в Югре проходит в штатном режиме. В Сургутском центре охраны материнства и детства организовали выездные участки для голосования. Список счастливчиков викторины «Югра вместе» пополняется новыми именами. Третий день выборов в регионе идет без происшествий. Все избирательные участки работают по графику. Ситуация находится под полным контролем. На данный момент поступило несколько обращений, которые уже переданы профильным юристам для правовой оценки. Общественные наблюдатели продолжают следить за чистотой процесса во всех 22 муниципалитетах. Координаторы работают в режиме непрерывной связи с федеральным штабом. После закрытия участков, как отметила председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова, начнется финальный этап.
2: Самый такой кульминационный момент, интересен всем, это подсчет голосов. Будем работать, итоги будем подводить, активно делимся информацией в социальных сетях, а также сообщения, которые нам направляют наблюдатели, попадают на карту сообщений портала НОМ. В штатном режиме продолжаем работу.
1: Отмечу, наблюдатели будут присутствовать на местах до самого конца, пока не получат на руки заверенные копии итоговых протоколов. Согласно срезу данных на 15.00, в Югре проголосовали 660 883 человека, что составляет 57,35% от общего числа избирателей. Более 70 пациенток Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства приняли участие в выборах на выездных площадках. Руководство медучреждения обеспечило все необходимые условия для комфортного голосования, отметив важность участия каждого гражданина в жизни страны. Врачи и пациентки единодушны. Голос, отданный сегодня, это инвестиция в строительство новых школ, детских садов и спортивных объектов. Процедура прошла организованно, позволив женщинам, находящимся под наблюдением специалистов, реализовать свое избирательное право в спокойной обстановке. В Югре определен очередной обладатель квартиры в рамках викторины «Югра вместе». На сей раз победителем стал Анатолий Копыльцов из поселка Игрим Березовского района. Его выигрыш – часть масштабной призовой программы фестиваля, который объединил более четверти миллиона югарчан. На данный момент участники уже забрали порядка 5700 ценных подарков, включая 5 квартир, 3 машины и 10 квадроциклов. Организаторы напоминают, что викторина продолжается. В призовом фонде еще одна квартира, 4 квадроцикла, а также бытовая техника и электроника. Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на портале yugravmeste.rf или через чат-бот Макс и ответить на 5 вопросов об истории Югры. Итоги розыгрыша подводятся ежедневно, а проверить статус своего билета можно через личный кабинет в чат-боте или по электронной почте. И последнее. У югорчан еще есть время на то, чтобы успеть выразить свое мнение. Избирательные участки будут доступны до 20.00. Важно и то, что они адаптированы для всех категорий граждан. Маломобильные избиратели, пожилые люди и жители с ограниченными возможностями здоровья обеспечены всем необходимым. От технического оснащения, пандусы и спецкабины, до средств для слабовидящих и слабослышащих, трафареты, лупы, аудиозаписи, онлайн-сурдоперевод. Кроме того, на участках работают волонтеры, готовые оказать любую поддержку. Процесс голосования организован так, чтобы каждый житель мог сделать свой выбор без лишних сложностей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Автомолл. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомолл86.ру.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Много ли вы знаете семейных пар, которые живут вместе очень долго и при этом счастливы? Почему одни пары проходят через десятилетия, сохраняя доверие и привязанность, создают крепкую эмоциональную связь, а другие остаются после первых же серьезных испытаний? Сегодня я и моя гостья, психолог Ирина Рябинина, будем говорить о долгосрочных семейных отношениях. Ключевой вопрос, который меня интересует, на чем они строятся. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: А давайте поговорим о сроках. Какие отношения считаются долгими? Я не знаю, может, это 3 года уже считается прям срок для семейной жизни. 7, 8, 15, 25, 50.
3: Знаете, очень любопытная история. Когда я готовилась к нашему эфиру, я провела опрос среди разных участников групп наших гештальтистских.
2: Так.
3: Такая интересная тема возникла. Чем моложе человек, отвечающий на мои вопросы, тем короче срок. Ну, например, самый короткий срок – это был год.
2: Оп. И это долгосрочные отношения.
3: Это долгосрочные отношения.
2: Для молодого человека.
3: Для молодого человека 22 лет. И мне было очень удивительно. Хотя, вспоминая себя 22 года, наверное, целый год это уже было долго. И много. И такая градация выстроилась, когда я анализировала ответы, чем старше человек, то есть до 30 лет, до 40 лет и старше 40 лет, то увеличился срок представления долготы отношений. Долго для меня, например, это 10, 20, 30 лет, но это если говорить про календарь. А если говорить про опыт, это скорее те пары, которые прожили не один, не два и не три кризиса. Это те отношения, которые наполнены смыслами и преодолением каких-то препятствий.
2: Вот мы тоже будем об этом говорить, о смыслах и о преодолениях, о мотивации будем говорить. Но вот что меня интересует. Я часто вглядывалась очень таким любопытствующим взором в те пары, которые живут вместе, и в те пары, которые расставались часто, склонны к расставаниям. Да? Правда ли, что не все люди способны на долгосрочные отношения? Потому что лично мое мнение, что не все это могут.
3: И да, и нет. На самом деле способность выстраивать долгосрочные отношения – это навык, который формируется в детском возрасте, в родительской семье. И это не врожденный талант. Это то, что мы приобретаем с опытом нашей жизни. Так вот, отвечая на вопрос, способны или нет, скорее, да, способны. Но у некоторых просто не было возможности обрести этот навык. И его можно формировать, кстати, не только в детском возрасте, но и во взрослом.
2: Но это надо какое-то усилие приложить, видимо.
3: Конечно. Но для меня, в принципе, жизнь – это усилие, это интерес, это развитие. Но это точно процесс.
2: А вы сказали, что можно какие-то усилия приложить для того, чтобы выработать в себе, научить себя жить в долгосрочных отношениях. Несколько слов об этом.
3: А что такое долгосрочные отношения? Это отношения, как мы уже раньше сказали, длящиеся по времени и прожитые несколько кризисов. Так вот, неспособность удерживаться в долгосрочных отношениях – это неспособность выдерживать фрустрацию. Там, где становится в отношениях скучно, там, где становится как-то злостно на партнера.
2: А в общем, там, где какие-то сложные, где-то неприятные чувства.
3: Да, в них сложно оставаться.
2: Уметь с ними справляться.
3: Уметь их, во-первых, признавать, во-вторых, озвучить. Слушай, я сейчас злюсь на то, как ты сделал или сделала. Но это не значит, что я с тобой расстаюсь, я по-прежнему тебя выбираю. Вот это этап для выработки навыка долгосрочных отношений.
2: А как вы думаете, на чем строятся долгосрочные отношения?
3: Ну вот хочется сказать на семейной этике.
2: Это так глубоко сейчас?
3: Это договоренность о взаимодействии. Ну вот это не общие интересы. Это не там, мне с тобой хорошо или мне с тобой плохо. Это больше, это глубже. Вот если мы говорим про близость, это такая чувственная глубина, где я могу быть разной.
2: Ох, чувственная глубина, где я могу быть разной. Круто сказали вы сейчас.
3: И такое возможно только в безопасности. А для этого нужен опыт совместной жизни, совместных каких-то решений, поступков или промашек каких-то, возможно.
2: Но здесь как будто такая внутренняя свобода, которая может привести к каким-то и болезненным ситуациям. Я настолько чувственна и глубока, что я могу себе позволить какие-то такие вещи, которые могут ударить по партнеру. Но ведь это же мой эмоциональный мир, да? Я могу с какой-то точки зрения эгоизма на это смотреть. Я так чувствую. Но это может принести боль второму человеку.
3: Ну, если говорить о том, что я заранее знаю, что это принесет боль моему партнеру, то тут вопрос, для чего вы это делаете? Да, отомстить за что-то или как-то? А если это происходит неосознанно, раз, два, то это прекрасный повод поговорить. Слушай, а когда ты вот так делаешь, мне очень больно, но мы можем с тобой как-то договориться, ну, по-другому проживать твое эмоциональное состояние? Или это точно повод поговорить?
2: Давайте от внутреннего сейчас повернем к внешнему. Мы живем в эпоху размытых традиций. Союз мужчины и женщины когда-то сдерживала религия. Скрепляла осуждение общества. Пристальное внимание партии. Теперь этого нет, и мы наблюдаем переход от предписанного брака к договорному. Но договоренности, как я теперь уже понимаю, это не панацея. Вот сегодня мы договорились, а завтра, например, партнер может отменить, да, договоренность. Либо в жизни столько разных ситуаций, что по всем ситуациям не договоришься. А если это не панацея, то есть ли сегодня что-то стабильно сдерживающее семью?
3: Конечно.
2: Что?
3: Договоренность разрешать конфликты. Там, где договор больше не работает и возникает ситуация передоговориться, то хорошо бы на первоначальном этапе договориться, как мы с тобой будем договариваться. Как мы с тобой вот эти прецеденты будем решать. Ну да, вот мы сегодня договорились, что, значит, не знаю, ты готовишь завтрак, я готовлю ужин. Через 2 года у нас появляется ребенок, и, ну, понятно, что эту договоренность нужно пересмотреть. И тогда вопрос, как мы это делаем? Я терплю, потом взрываюсь? Так не подходит. А как подходит? Ну вот смотри, ребенок там, первый месяц ребенок больше спит, и я взрываюсь, так не подходит, а как подходит? Ну вот смотри, ребенок там, первый месяц ребенок больше спит, и я вполне себе могу приготовить.

0: нестабильно.
1: Ну, это мы сейчас прям как-то описали людей таких осознанных, здоровых, которые слышат друг друга, не сваливают друг на друга упреки, конструктивно договариваются, потому что обычно крик, эмоции разбежались, а где конструктив-то?
2: Или еще хуже, молчание.
1: Да.
2: Игнорирование.
1: Тоже
2: Рената,
1: там...
2: вы не представляете, сколько сейчас молодых пар, осознанных, прекрасных, договариваются, вот, живут в тех более здоровых отношениях, представление о которых к нам пришло с годами или с опытом.
1: А я тут, кстати, недавно... Мы, значит, сидим с мужем в парке на скамейке, и рядом скамеечка занята молодой парой. Они молодые. У них двойня. И они, видимо, и не выспались. Это была первая половина дня. И такая ругань. У нее столько к нему претензий. У него столько к ней гнева. Нецензурная брань. Друг на друга. Мы это все слышим. В итоге они ругаются. Он уходит. У них там, видимо, машина. И я думаю, ну все. Накал страстей был настолько, что, видимо, он пошел. Уходит. И она остается с двумя этими малышами, которых он как-то так неправильно укрыл или что там произошло, я не знаю. А он возвращается с пеленкой. И я говорю, представляешь, вот, да? Казалось бы, в пух и прах они разругались, но они конструктивно действуют. Они
2: выходят из конфликта.
1: Выходят из конфликта действиями. Да, у них эмоции, это нормально. Да, а у них вот такая лексика, это их норма. Но они продолжают, как левая и правая рука, действовать. У них два малыша. Они оба устали. Мне хотелось повернуться и сказать, ребята, красавчики, держитесь как-то там. Я с вами морально готова вас поддержать. Ну, если они сейчас меня услышат, и такие пары услышат, ребята, вы давайте там как-то...
2: Мы вами впечатляемся.
1: Вы нас вдохновляете, держитесь. И я всей душой за таких ребят, которые, как бы, что бы там ни происходило, но он встает и идет за пеленкой.
2: И это вот то, как раз-таки, о чем я и говорила, правда?
1: Да,
2: ну,
1: да.
2: Несмотря на то, что и скандалы, крики, и даже нецензурная брань, угу. Но про это вы рассказываете с улыбкой, и, ну, я тоже сижу, улыбаюсь, угу. Пока слушаю, да? Это правда то, что вызывает, ну, у меня точно восхищение. Наш опыт – это уходить из деструктивных отношений, угу. И, в принципе, конфликт – это для, ну, моего поколения точно восприятие деструкции. Вот. А следующее поколение, поколение наших детей, браво им вообще просто, я восхищаюсь их способностью и стремлением осознавать, менять, привносить что-то новое и выходить из конфликтов, и не бояться конфликтовать.
1: Поговорим про сдерживающий фактор, продолжим, да, говорить. Дети могут быть сегодня сдерживающим фактором? Вот посмотрев на этих ребят, у которых двойня родилась, дети могут скреплять?
2: Непростой вопрос. Вот скреплять...
1: Угу. Удерживать.
2: Вот удерживать скорее. Скреплять – это все-таки для меня про здоровые отношения. Удерживать – это нездоровые, и, к сожалению, ну, не хочется это признавать, но это так, это имеет место быть в современных реалиях. Когда ребенок для семьи. Не ребенок в семье, а ребенок для семьи. Часто ребенок может быть элементом манипуляции в семье. И чем ответственнее один из родителей, тем дольше эти отношения сохраняются. Но как только ребенок вырастает и вылетает из гнезда, эти отношения рушатся.
1: То есть, ну, на какой-то период еще и сдержит, соединит, но ненадолго.
2: Вот, на какой-то период сдержит, скорее, на какой-то период продлит дискомфортные отношения.
1: Угу. Что нам дают крепкие долгосрочные отношения? Вот долгая семейная жизнь, что нам дает?
2: Развитие. Развитие, возможность получать отдых и безопасность. Вот что помогает? Помогает быть разным, помогает развиваться независимо от семьи и развиваться в семье, когда у человека есть личная жизнь. Но не в том представлении, про которое, да, мы раньше шутили, а скорее жизнь, наполненная хобби, увлечениями, друзьями, не связанными с семьей. Это, безусловно, помогает укреплять и развитию долголетних отношений.
1: Мы вот, кстати, в прошлое интервью, в прошлые выходные с Еленой Зиновой говорили о развитии отношений. И мы уделили внимание именно мужскому развитию, вот, как мужчина развивается в отношениях. На мой взгляд, есть очень интересные моменты, где и я была удивлена. В общем, кому интересно, аккаунт «Радио Югра» во ВКонтакте, раздел «Подкасты».

0: пролистните вниз и увидите развитие отношений. Развитие, вы сказали, да, развитие личности, эмоциональную зрелость дают. Я не знаю, у нас даже, наверное, микрофлора одинаковая становится.
1: Безусловно.
0: Даже микробы одни и те.
1: На биологическом уровне мы становимся практически одинаковыми. Знаете, для меня открытие этого лета была информация о том, что вдруг ученые обнаружили, что в женщине остается ген мужа, если она от него, или партнера, если она родила от него ребенка. Это открытие недавних дней.
0: Обалдеть. То есть то, о чем говорили нам, учения духовные, о том, что запечатлен мужчина в женщине.
1: Это про плод и про ребенка, потому что единый кровообмен становится у женщины в организме, а поскольку у ребенка есть ген и мамы, и папы, то, соответственно, и у женщины в кровь попадает этот ген.
0: Ого. Психотравмы подлечиваются?
1: Да.
0: Да?
1: Да, особенно когда, знаете, у нас в гештальте принято говорить, что на каждый чайничек найдется своя крышечка. И со временем они так притираются, что становятся единым целым. Мы дружим, в общем-то, травмами. Мы любим травмами. Не только интересами, но и травмами.
0: А они не могут, наоборот, усугубляться?
1: Могут.
0: Могут, да?
1: Могут. Если травмы совпадают, то скорее в этих отношениях будет больше конфликтов.
0: То есть надо какого-то травмированного искать только с другой частью, да. К примеру, пример нам приведите, чтобы мы понимали, как это на практике выглядит.
1: Например, травма отвержения, да, неспособность выносить конфликты. Терпели, первый накал страстей, все, разбежались. Что их потом вместе заставит сблизиться, неизвестно. Но если у одного травма отвержения, а у другого, например, страх потери, то тот, у которого страх потери, он будет всячески приглашать к контакту тот, который решил после намека на конфликт, вдруг отстраниться. Угу. Вот это скорее то, что помогает.
0: Духовное развитие. Развиваемся мы, да, в долгосрочных отношениях?
1: Для меня долгосрочные отношения – это вообще развитие. И духовное, и эмоциональное, и психологическое.
0: Качество жизни. И качество жизни, и ее продолжительность увеличивается.
1: Да, да. Я думаю, что да. Кстати, тоже недавно читала статью, где исследователи проводили, статистику жизни в парах. Так вот, у мужчины жизнь увеличивается, а у женщины сокращается. Парадокс.
0: Да вы что? Нам молоко за вредность. Это как так вообще? Что это такое происходит? Вот кто кем питается в семейной жизни, а они еще и убегают на свадьбе.
1: Несчастные, они не представляют, что теряют.
0: Когда его девушка ловит, потенциальная невеста ловит букет, они бегут. Хотя надо в другую сторону бежать, надо к ней бежать, потому что там она, конечно, увеличит срок жизни, продолжительность жизни. Давайте поговорим про мотивацию. Ключевые вопросы. Зачем я вступаю в брак? Для чего мне семья? Зачем я ее сохраняю, если семья уже есть? Какой ответ на эти вопросы является здоровым и поможет стать настоящей опорой, настоящим смыслом, скрепляющим отношения?
1: Вот здоровый ответ на этот вопрос для того, чтобы продолжать развитие «мы», для того, чтобы продолжать развитие себя в этом «мы». Нездоровый ответ для того, чтобы он сделал меня счастливее, для того, чтобы она родила мне детей и какие-то предъявления партнеру. Вот это нездоровый ответ. Здоровье – это там, где я признаю, что в этих отношениях я развиваюсь, и эти отношения я готова сохранять ради того, что мы вместе создали. И это уникально на самом деле. Больше ни с кем невозможно такое создать. Можно создать подобное, но такого точно не будет. Как и в любых отношениях, не только семейных.
0: Давайте сейчас сделаем паузу. У нас сейчас небольшая пауза. После паузы мы вернемся, поговорим. А поговорим про ипотеку. Сдерживает она, не сдерживает, укрепляет.
1: Как актуально на сегодняшний день.
0: Укрепляет или разобщает, я не знаю. И про жертвенность тоже поговорим после паузы. Напомню, с вами Рената Гасанова и психолог Ирина Рябинина.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово.

0: простое. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
5: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Напомню, тема разговора, на чем строятся долгосрочные отношения. Я обещала про ипотеку.
6: Да.
5: Иронично отношусь к фактору ипотека, но все же, может быть, она работает. Например, пара влетела в кризис, какой-нибудь нормотипичный, который заложен в развитии этой пары, обязательно они должны пройти этот кризис. Влетели в этот кризис, не разбежались, не плюнули, не бросили это все дело, остались из-за ипотеки, худо-бедно довышли из кризиса, а потом оборачиваются и понимают, что ипотека не дала возможность раньше времени соскочить. Может быть, так и есть. Может быть, это работает. Я не знаю.
6: Да, конечно, это работает. Это
5: классический, то есть ипотека работает?
6: Классический пример из жизни. Только вопрос, как она работает, да? Угу. Делает ли она эту пару счастливее? Вместе, да, а вместе и счастливы. Это же про другое. На самом деле, это тот же самый экономический вопрос, что когда-то, ну, в страдавние времена помогал там удерживаться семьям и рожать много детей, потому что это дополнительные рабочие руки, то сейчас это такой трансформационный инструмент в виде ипотеки. Насущный вопрос, ну, наша базовая потребность, да, жилье, безопасность. Вот, и, конечно, остаются из-за ипотеки те пары, которые боятся денег. Отсутствие денег, решать вопросы про деньги. Ну, а вообще-то, если расставаться с наличием ипотеки, это же такой геморрой. Ну, ладно, нет детей. Но, как правило, это суды, дети, доли и все такое прочее. Угу. И думаешь, ну и черт с ним, с его носками и загулами по выходным.
5: О других вызовах. Кажется, что у современной пары больше вызовов, чем у их родителей. Ну, например, у наших родителей не было соцсетей, но сейчас появились соцсети, и, как мы видим, они подрывают близость и доверие. Они подарили семье, подарили в кавычках, семье новые формы измен. И часто именно в гаджетах обнаруживаются измены. Пандемия прошлась хорошо по семейным парам, да, пара оказалась запертой дома, эмоционально и финансово опустошалась. Война – колоссальнейшая нагрузка на семью сегодня. Блага надо сегодня добывать, а не когда-то, когда родители могли добросовестно работать, и государство давало. Может быть, кто-то скажет, что это была инфантильная позиция, но все-таки я хочу сказать, что некая уверенность в будущем была. Пара рожала детей, зная, что будут квадратные метры, государство позаботится. Разочарование от запретограммных идеальных образов – это тоже есть сегодня. Когда так массово и так много мужчины и женщины видят нереальную картинку. И уже вот я сейчас недавно наблюдала ролики, где женщины искренне говорят о том, что я рассталась с мужем, потому что считала, что недостойный мужчина, так как он не может мне каждый год предоставить Мальдивы или что-то. Какой-то уровень благосостояния не предоставляет, значит, он не очень конкурентный, что ли, не очень мой. А потом, когда она развелась, она поняла, что потеряла хорошего человека. Тоже, наверное, какая-то инфантильная позиция, но все-таки это ведь есть, и это тоже разрушает сегодня семейные отношения. Вот такой ассортимент вызовов современной семьи, он велик, и кажется, он не собирается уменьшаться. Какая семейная система устойчива и может такое выдержать?
6: Очень

0: хороший вопрос, на самом деле. Спасибо, Рената, за ваши вопросы. Каждый раз они меня углубляют, ну, в восприятие того, что происходит. Какая семейная пара может удержаться с гибкой семейной системой?
1: Вот о чем вы говорили, да?
0: Да, это та семейная система, которая может адаптироваться. На самом деле, про успешный успех, вот если мы говорим про пары более зрелого возраста, там 40+, там 35+, то скорее, да, они впечатляются. Они еще живут с тем советским наследием, когда априори было принято верить на слово. Да, конечно, в эпоху 90-х, так или иначе, кто поднялся? Те, кто сумел адаптироваться. Но вот это наследие семей с устойчивыми правилами «вижу-верю», оно продолжает жить в таких парах, которые, ну, достаточно длительно уже находятся в отношениях. Молодые на эту тему ржут. «Успешный успех», кавычки, и смеются. Радуюсь в очередной раз за нашу молодежь, которые умеют адаптироваться. Да, им досталось тяжелое время. Очень много кризисов. Ковид, на самом деле, подсветил... Вот, кстати, для меня восприятие, переломный период про саморазвитие, осознанные отношения, осознанную жизнь случился в ковид. Я стала это замечать по клиентам, которые доходят, по разговорам с подругами, по разговорам с коллегами. И вот ужасную вещь скажу, спасибо ковиду за это. Пары вдруг столкнулись с тем, что привычный, неосознанный, часто по привычке созданный семейный мир вдруг рухнул. Вот вдруг рухнул, сейчас встречается значимо чаще, чем тогда в ковид. Ковид это была, ну, такая переломная точка. Поэтому чем больше пара умеет проговаривать то, что происходит, чем безопаснее отношения в паре, тем легче она адаптируется к новым изменяющимся условиям.
1: Сейчас времена или эпоха, говорят, индивидуализма. Совместим ли он с долгосрочными отношениями? Я вот, вы знаете, я вам просто вот сейчас как бы вбрасываю этот вопрос, но в следующие выходные с Ниной Иваровой мы будем глубоко говорить на эту тему, как индивидуализм влияет на женщин, на современное материнство и на брак в целом. Я предполагаю, что будет очень интересный разговор.
0: Я тоже с интересом послушаю.
1: Да, и потому что я хочу организовать там даже дискуссию. Я встану на сторону индивидуализма, а Нина, она таких вот традиционных взглядов, да, она будет свои аргументы вносить. В общем, посмотрим, что получится. Ну, давайте вот начнем, да, с вас начнем. Я не могу пройти мимо. Ну, это ведь правда. Индивидуализм очень сейчас нам дает такое, значит, посыл. Выбирай себя, свое развитие.
0: Шикарно. Вот на самом деле шикарный вопрос.
1: А он совместим с долгосрочными семейными отношениями, если кто-то или в паре оба выбирают только себя?
0: Вот только себя нет. Хотя есть пары, которые, помните, да, на каждый чайник найдется своя крышечка, есть где пары, где он карьерист, успешный какой-то общественный деятель, ну, не знаю, бизнесмен, еще что-то, а она такая барышня, которая создает ему уют, безопасность, растит его детей, ну, в общем-то, поглощена бытом и заботой о нем полностью. Если ей так комфортно и нормально, ну, такая пара может существовать, почему бы и да. Если мы говорим про... ну, такой крайней степени индивидуализма, когда только я и все ради меня, то нет.
1: То есть это уже эгоизм?
0: В нездоровой форме.
1: В нездоровой?
0: В нездоровой форме, когда только я и все ради меня.
1: То есть есть здоровый эгоизм и нездоровый эгоизм?
0: Ну, находясь в отношениях, выбирая этого партнера каждый день, я же выбираю себя. Я счастливая с этим человеком. Я выбираю с ним быть. Да, иногда мне приходится двигаться. Ну, какие-то там, да, там, я хочу на море, он хочет в горы, мы едем куда-то. Кто-то кому-то уступает. И да, я уступаю, потому что мне важнее, чтобы мы вместе были, и тогда я выбираю опять себя. Мне кажется, если говорить про эгоизм, то это вот в той здоровой степени, в которой он может быть.
1: Опять, знаете, в чьих руках окажется этот индивидуализм? Вот как оружие, да, вот в чьих руках?
0: Человек... ну, как бы, мне даже не хочется сказать, занимающийся индивидуализмом, нет, а скорее придерживающийся этой концепции, да, мы же разные, с разными потребностями, с разной способностью к эмпатии, к, ну, в общем, да, моя фантазия, конечно, рисует такого махрового нарцисса, абсолютно живущий в концепции индивидуализма, боже-боже.
1: А как ним... эти люди подхватили сейчас это и, собственно...
0: Так стало вдруг легально можно, да. О, общие веяния, к этому же легко присоединиться. И тогда, ну, ужас.
1: И это тоже, здравствуйте, пожалуйста, вот вам семья, получите, распишитесь. Это же тоже все внесено в современную семью. Хотя мы, как будто бы у нас коллективизм, да, был, свои минусы, сейчас индивидуализм, мы тоже наблюдаем, что-то здесь нам не совсем все как-то угодно и нравится.
0: На самом деле кризисы – это всегда проверка на прочность семьи. Вот как она выходит из этого кризиса? Она ее укрепит или разрушит? Вот это вопрос. Кризисы – это прекрасный фонарь, который подсвечивает скрытые когда-то потаенные процессы, происходящие с личностью и внутри семьи.
1: Поговорим про жертвенность. У нас совсем немного времени осталось. Чтобы иметь долгую семейную биографию только с одним партнером, надо чем-то жертвовать? Ну, например, новизной. Я не хочу сейчас в рамки вас вводить. Ну, например, ну, давайте вот я...
0: Погодите, слушайте. Жертвенность вообще, мне кажется, слово такое не про конструктивную семью. Не про здоровую семью.
1: Так, то есть если в семье кто-то чем-то пожертвовал...
0: Вот если жертвенность как
1: таковая...
0: Ну, это
1: мы какую семью сейчас описываем? Мне кажется, это какой-то вообще идеал, где никто ничем не жертвует, где все что-то как-то довольны, как-то договариваются. Да нет, есть
0: да
1: жертвы.
0: Нет, конечно, есть, безусловно, места кризиса, места, скажем так, развития динамики, то есть конфликтов, да. Конечно, это все присутствует. Но если говорить про жертвенность, когда я не выбираю, точнее, не так, у меня даже нет выбора, я обязана... Наверное, нет. А когда я выбираю уступить, это жертва? Нет, это мой выбор. Вот когда я себе присваиваю... Вот
1: а если принудили уступить? И вот она и жертва.
0: Но, а что значит принудили? Тогда я выбрала не конфликт. Или там я выбрала остаться в этих отношениях. Вот принудили, это когда привязали к батарее, дали ручку в руки и прям, держа ее за кончик, твоей рукой ставили подпись в свидетельстве о браке. Вот это принудили для меня.
1: Поняла ваш ответ. В общем, жертвенность вообще не для здоровых отношений и явно не хороша в долгосрочных.
0: Ну вот если так ставить вопрос, то нет. Скорее компромисс.
1: Жертвенность
0: уступать.
1: Жертвенность меняем на компромисс.
0: Да.
1: На способность уступать и опять-таки договариваться.
0: И опять-таки договариваться, как ни крути, мы никуда от этого не уйдем.
1: Угу.
0: Жертву все время хочется спасать. Кто-то должен прийти и вызволить ее оттуда.
1: Угу.
0: Человека, делающего свой выбор, спасать ниоткуда не надо. Он полноценная личность, которая, ну, признает свое право выбирать. И делает выбор каждый раз, даже если, казалось бы, не в пользу себя. Но это всегда кажется. Потому что даже если от чего-то отказываемся, мы выбираем себя.
1: Хорошо. Поговорим еще про новинки времени, да? Свайп-культура. Культура быстрых отношений.
0: Потрясающая тема.
1: Здесь вы так прямо лукаво улыбаетесь. Вот этот быстрый эмоциональный отношенческий фастфуд может заменить долгосрочные семейные отношения?
0: Нет.
1: Неть.
0: Неть. Скорее, это тенденция, ну так, для подростков.
1: Вот
0: да?
1: Те,
0: которые набирают свой
1: опыт. Я поэтому на детский язык перешла.
0: Да-да-да. Происходит, да, интуитивно. Для человека, познающего мир колоссальными темпами, да, что присуще подростку, да. Для зрелого, полноценного члена общества это скорее длительные отношения с глубиной. Вот этот эмоциональный фастфуд, как вы, Ренат, сказали, это ну, такое бегание по волнам. Ух ты, вот тут можно пойду, покатаюсь, на серфе. Вот. А все-таки длительные отношения – это глубина.
1: Но не заменят они, получается.
0: Нет, конечно, нет.
1: То есть, грубо говоря, фастфуд не заменит Мишлен?
0: Конечно, нет.
1: Ох, еще хочется парочку вопросов вам. Этапы долгосрочных отношений. В интернете очень много всяких этапов, да, вот, в общем, сначала влюбленность, страсть, потом осознание разности, автономия, тут уже кризисы, да, идут, потом сближение, она как бы дружба, да, а потом выход на зрелую любовь. Такое ощущение, что мы приходим к родительской любви в итоге. Нет?
0: Практически да, но за малым исключением.
1: От родительской любви ушли и пришли к родительской с другим человеком.
0: Не совсем так. В паре присутствует вот эта родительская часть в виде заботы, да, безусловное какое-то принятие, потому что за, ну, мне кажется, это про пары там 25+, 30+, наверное, вот такой вот стаж совместной жизни, когда, ну, уже казалось бы, ну, что нового я могу узнать? И такое это безусловное принятие, казалось бы. Но чем это отличается от родительской семьи? Дети с родителями не спят. Все-таки, если мы говорим про семью, там так или иначе присутствует интим и эротизм.
1: Давайте про интим. Я не могу об этом не поговорить под конец. Есть такое высказывание, мне очень понравилось, но пожилая женщина сказала о том, что сначала муж и жена живут как мужчина и женщина. Потом они живут как сестра и брат. А дальше они живут как две сестры. Мы понимаем в этом таком наблюдении некий укол такой в сторону страсти, которая так или иначе покидает семейные отношения, когда мужчина и женщина живут очень долго. Бывает страсть в долгой семейной жизни?
0: Конечно, да. Но только это страсть другого рода.
1: Какого рода?
0: Ну, вот если мы говорим про страсть как таковую, это страсть первых-вторых лет жизни, когда на химическом уровне происходит вот этот гормональный бум. Когда,
1: ну, здесь
0: тело само
1: дает,
0: тянется к сближению, к эротизму и ко всему.
1: Дает этот фейерверк, да.
0: Да.
1: Гормональный.
0: Дальше он естественным образом
1: спадает. А дальше мы должны...
0: Если пара, ну, как бы это не приравняет «любовь прошла», угу, это она проходит первый кризис, да, угу, то, в общем-то, появляется другая страсть, страсть узнавать себя, страсть узнавать партнера, какой ты сегодня пришел. Ой, а как я могу о тебе еще позаботиться? Это же тоже про такое возбуждение, но возбуждение другого рода.
1: То есть здесь уже не природа сама, а как бы воля человека, интерес человека, как бы от мозгов, от ума.
0: От ума, безусловно, угу, подпитано, ну, чувства наши первоначальные, угу, и ощущение интереса к этому человеку дает нашему уму подпитку для приложения усилий к каким-то направлениям, что-то узнавать, что-то делать, еще как-то. Это вот те самые усилия, про которые мы говорим, угу, в том числе, они же могут быть, ну, продвигающими. А если мы говорим дальше, там, рождение детей, когда дети уже выросли, казалось бы, где там страсть? Страсть есть, она менее ярко выраженная, она не сносит башню, как в 20 лет, она скорее про неспешность, про умение наслаждаться. И если мы возьмем эту метафору фастфуда и Мишлена, то фастфуд – это еда на ходу, а Мишлен – это трапеза неспешная, где я могу уделить время принятию пищи.
1: Ну, даже какая-то форма искусства.
0: И mm-hmm, длительные отношения – это же тоже искусство. Mm-hmm. Это танец.
1: Последний мой вопрос. Сейчас как-то, мне кажется, мало благополучных примеров, где пара прожила не только долго, но и долго и счастливо. Кем вдохновляться сегодня, когда так много разводов?
0: Теми парами, в которых действительно счастливые отношения. Теми парами, которые проходят кризисы, как они их проходят. Своими отношениями. Тем, как я в этих отношениях развиваюсь. Вдохновляться тем, как нам удается договариваться или наоборот, на одном дыхании, не сговариваясь, что-то сделать. Сменить фокус, что ли?
1: Вы знаете, у нас коллеги, журналисты порой берут интервью у, знаете, вот золотая свадьба, да, золотая пара, это 50 лет, по-моему, да,
0: да,
1: если не ошибаюсь,
0: да, да, да.
1: 50 лет вместе. Коллег-журналистов есть такой штамп. Я его вообще не люблю, он мне не нравится. Один и тот же вопрос. Наверное, вы тоже его...
0: Что вам помогло?
1: В чем секрет ваших отношений?
0: В чем секрет
1: ваших отношений? Ну, сколько можно спрашивать одно и то же? Я бы спросила у этой пары, а вот сегодня вы проснулись и посмотрели на него или на нее, да, вот, а вы что почувствовали? Вот мне бы это было интересно узнать.
0: Хороший вопрос. Мне даже захотелось его озвучить своим свекрам. Угу. В следующем году у них будет 60 лет совместной жизни.
1: Ух ты!
0: Да.
1: Это какая свадьба уже?
0: Я даже не знаю, какая это свадьба.
1: Это платиновая, наверное, я не
0: может
1: знаю.
0: Может быть, я не знаю. Угу. Золотую свадьбу мы проживали вместе, празднеством с фатой, с большим бортом. Это было великолепно. Угу. Скорее... Мне не приходило в голову задавать свекрам, ну, свекрови, наверное, больше с ней, она более разговорчивая в этом отношении. Но вот сейчас появилось это желание. Скорее, я наблюдаю то, как они друг за другом ухаживают, друг на друга раздражаются, но это абсолютно так по-доброму и с улыбкой. Ну, по крайней мере, когда я за этим наблюдаю. Когда у них страсти кипят, наверное, нет, им не до улыбок, но со стороны это выглядит так мило и так уютно, и так по-домашнему. Вот впечатляясь их отношениями, я много беру там.
1: Про вдохновение, да.
0: Да.
1: Вот этой прекрасной иллюстрацией мы закончим наш разговор. Он подошел к концу. С вами были психолог Ирина Рябинина и я, ведущая программы, наша личная Рената Гасанова. Мы разбирались, на чем строятся долгосрочные семейные отношения. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Наша личная. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
3: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне, навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах, водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
6: Роллы на стол, настроение в дом.

0: от Суши Мастер. Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Камнем река в синее море.

0: Местное время 18 часов. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, студия Елена Васильева. До закрытия избирательных участков в Югре осталось 2 часа. В Нижневартовском районе завершился один из самых ярких эпизодов фестиваля «Югра вместе». Сборная Югры завершила летний чемпионат России по биатлону с отличными результатами в женской эстафете. До завершения голосования в Югре остаются считанные часы. На данный момент все 728 избирательных участков округа продолжают работу в штатном режиме, принимая граждан, решивших реализовать избирательное право в финальный отрезок времени. У жителей региона есть ровно 2 часа, чтобы посетить свой участок. В 20:00 двери для избирателей закроются. Сразу после этого члены комиссии приступят к процедуре вскрытия ящиков для голосования и начнется ответственный этап – подсчет голосов, который и определит результаты этой избирательной кампании. Работа выездных групп для голосования в Югре вышла на финишную прямую. После того, как в 14:00 прием заявок был официально закрыт, сотрудники участковых избирательных комиссий в сопровождении наблюдателей отправились по адресам, чтобы обеспечить доступ к голосованию для всех, кто не может посетить участок самостоятельно. В течение дня специалисты работали в усиленном режиме, выезжая в том числе и на дачные участки. Сейчас процесс близится к завершению, а основные площадки для голосования продолжают принимать граждан в штатном режиме до 20:00. Необычный интеллектуальный баттл, объединивший поколения, состоялся в Нижневартовском районе. В рамках фестиваля «Югра вместе» старшеклассники и их родители превратились в единые команды, чтобы сразиться в игре «Код Югры». Площадки в Новоаганске и Звучинске на время превратились в центры азарта. 174 участника из 17 команд соревновались в знании истории, культуры и биографии выдающихся югорчан. Это был не просто квиз, а настоящий семейный праздник, где скорость мышления и умение договариваться друг с другом стали главными ключами к победе. И последнее. Заключительный аккорд летнего чемпионата России по биатлону выдался для сборной Югры по-настоящему золотым. Женская эстафета превратилась в бенефис наших спортсменок, которые доминировали на трассе с первых метров дистанции. Первый состав команды Екатерина Машкова, Алина Плицева, Виктория Метели и Анастасия Томшина прошел гонку практически безупречно. Грамотная тактика и хладнокровие на огневых рубежах позволили девушкам уверенно забрать чемпионский титул. Хороший результат и у второй команды Югры. Анастасия Гришина и Елизавета Насатович, Мария Власова и Карина Пляцок на протяжении всей гонки претендовали на серебро. Однако в острой дуэли на финальном круге Карину Пляцок опередила представительница Московской области Анастасия Халили. В итоге югорчанки завоевали бронзу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
6: Без возрастных ограничений.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
9: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
10: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале Югра.
12: 12+.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
13: Радио Югра.

руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые. Вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
5: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+. Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложение о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
7: Презентация через 5 минут.
8: Проспал экзамен.
9: Вот-вот опоздаю.
10: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
11: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь выдающимся советским биологом Василием Васильевым.
1: Это твоя история.
2: Ты родился в Казани. Хоть твой отец и был адвокатом, а дед академиком, профессорским ребенком тебя не назовешь. Ты не рос в стерильной изоляции семейной библиотеки. С самого детства твоя страсть – охота и рыбалка. Охотничьи ружья казались тебе настоящей ценностью, а рыболовные снасти лучше, чем любые сладости. Но откуда в тебе такая любовь к природе и страсть к путешествиям? После окончания гражданской войны ты отправляешься в Западную Сибирь. Тебе 33 года. На реке Демьянка ты сходишь с парохода. Весь твой багаж, несколько охотничьих ружей и рыболовные снасти. Ты очень быстро стал своим в охотничьей артели остяков. Они научили тебя всем премудростям таежной жизни. Ты стал отличным охотником и следопытом. Ханты приняли тебя как брата. Ты помогал им, порой даже с риском для жизни. И что самое важное, ты всегда держал слово. Ты высокий, статный, сдержанный, но можешь вмиг отреагировать, если наступит угроза. Местные ценили не только твою ловкость и меткость, но и щедрость. Истории о тебе расходились по селам, и вот появились прозвища: Васька-шайтан, Васька-царь, Васька-суд. Люди говорили: этот молодой человек не просто охотник, а настоящий судья леса. Ханты тебе доверили самую главную тайну – место обитания редких бобров. Живое золото сибирского леса скрывалось в районе Канды и Малой Сосьвы. Пробраться туда было очень трудно. Ты прибыл на место, срезал осиновую ветку, сделал отверстие во льду, сунул в нее ветку, пришлось долго ждать, но оно того стоило. Веточка в маленькой проруби вдруг зашевелилась. Нижний конец подо льдом дернула. Дернула еще раз и потянула к себе под лед. Сомнений быть не могло, это дергал бобер. Ты нашел их. В начале 20 века считалось, что кроме двух заповедников СССР, нигде в России дико живущих бобров нет. А ты нашел целых 45 речек, населенных бобрами. Оказалось, об этих животных знаешь не только ты. Промышленники уничтожают популяцию бобра. В верховьях Канды ты обнаружил 12 юрт русских промышленников, переселившихся туда еще в 1914 году. Только один из этих охотников за 12 лет успел убить больше сотни бобров. Выделанные, выщипанные, раскроенные на воротники и шапки бобровые шкурки русские промышленники зимой контрабандой переправляли через Уральский хребет и сбывали спекулянтам. Тебе надо спешить. Бобров истребляют и могут окончательно их уничтожить. Ты разработал план. Переезжаешь в Тобольск. Путеец по образованию, проходишь там охотоведческие курсы. Поступаешь на службу в земельное управление охотоведом. Тобольское земельное управление проявило активный интерес к вопросу о неизвестных бобрах. И осенью 1926 года ты в должности охотоведа отправляешься в официальную экспедицию для исследования глухого угла области, верховьях рек Большой Сосьвы, Малой Сосьвы и Канды. Маршрут путешествия ты выбрал сам. С тобой в лодке Лайка по кличке Язва, верная спутница твоих охотничьих скитаний, и помощник Гребец. Правда, он вскоре сошел с дистанции, жизнь, полная лишения и риска, оказалась ему не под силу. Лайка самоотверженно служила тебе до зимы, но и она не выдержала сурового испытания и зимой скончалась. Сосвинские, кандинские ханты и манси не знают ни оленьих, ни собачьих упряжек. Зимой единственный их способ передвижения – лыжи. На лыжах ты тащишь за собой нагруженные едой и снаряжением нарты. Неделя одиночества, сотни верст под ногами, ночи под открытым небом, голод на вершине Канды. На берегу Тапсуя ты отморозил пальцы ног. Все это ты пережил. В конце концов ты узнал. Бобры живут здесь отдельно, скрываются в подземных ходах, практически не строят хаток. И ты наконец-то понял, как их можно сохранить. Вернувшись домой, ты развернул кампанию по спасению и стал инициатором создания первого в Западной Сибири заповедника. Ты противопоставил эту идею заказнику. Нужен не просто запрет на охоту, а истинный заповедник. Так ты стал первым директором Кондо-Сосвинского заповедника. Ханты и Манси работают у тебя егерями и наблюдателями. Запрет на соболиную охоту был абсолютным. Вы восстановили популяцию бобров. Ты и твоя команда построили жилые и служебные помещения, прорубили конные и расчистили оленьи дороги, провели опыты посева полевых злаков и посадки ягодных кустарников, соорудили опытные парники. Кондо-Сосвинский заповедник стал лучшим в Советском Союзе. Ты автор книг о заповеднике и научно-популярных работ. 16 лет своей жизни ты посвятил этому лесу. А потом тебя нашел писатель Виталий Бианки. Он прочитал о тебе в журнале, увлекся твоей историей и даже написал про тебя рассказ под названием «Васька, ой, косут, кожаный чулок». Для писателя встреча с тобой была как встреча с настоящим живым персонажем романа Фенимора Купера. А ты все эти годы так и оставался тем же Васькой Шайтаном, немногословным, но бескомпромиссным защитником леса. Тебе не нужны были звания. Тебе нужно только одно – чтобы лес жил, чтобы бобры строили свои хатки, чтобы олени ходили к ручьям на водопой, чтобы всегда водился соболь. Ты не стал легендой при жизни, но ты стал ею для тех, кто пришел после. И когда через много лет кто-то будет рассказывать о первом заповеднике в Западной Сибири, они вспомнят о тебе, о человеке, который спас бобров от истребления, просто потому что не смог быть равнодушным. Твоя последняя тропа осталась в тайге, но она не заросла. Ты оставил потомкам наследие. Ну что же, слушатель, отложи карты и рукописи. Теперь ты в 2026-м. Если ты живешь в Югре, то ты всегда рядом с лесом. Оглядись, прислушайся. Лес не просит о помощи словами. Он кричит молчанием. Более подробно о жизни и достижениях Василия Владимировича Васильева я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Чем может гордиться Югра? Тем, что первый заповедник в Западной Сибири появился именно здесь. Я принесла фотографии нашего героя Василия Владимировича. Две фотографии вот у меня здесь распечатала. Ну, я хочу сказать, что вот на одной из них, вот левая, да, фотография, они две

0: ЛВшник такой. Значит, у него там кожаные брюки, на поясе патроны, за плечом ружье. И весь такой он решительный собака. Вряд ли это язва, скорее всего, это какая-то другая уже собака. И красавчик просто, красавчик. И другая фотография.
1: Ну, тут уже такая,
0: здесь другой абсолютно персонаж. Здесь он, ну, тоже на фоне леса. Здесь он, посмотрите, какой влитой, классный костюм на нем. Белая кипенная рубашка. Галстук с зажимом. Галстук с булавкой. Две разные ипостаси, да? Ну, красавчик. И вот эти брови его, да, как два крыла птицы в разлет.
1: И все-таки, вот даже по воспоминаниям тех людей, кто близко знал нашего героя Василия Владимировича Васильева, вот все-таки вот эта вот первая фотография, где он в своей обычной одежде, такой он готовый в любой момент сорваться и пойти в гущу леса, значит, пойти к новым исследованиям, вот она больше отражает его внутренний мир все-таки. Здесь он в официальном костюме, все-таки он как на самом деле он чиновник, он представитель власти, он человек, осуществляющий власть, все-таки директор вот этого заповедника. А вот первая фотография все-таки она более человечная.
0: Но я хочу сказать, что если вот этой фотографии, где он с ружьем за спиной, мы ему доверяем, мы можем ему доверять лес, да, он то решительно выглядит, то вторая фотография, где он в костюме, он понимает, что такое административная работа, и мне кажется, этот влитой костюм, это, ну, папа, наверное, научил, папа-адвокат, да, yeah. Профессорская среда, и он знал, как открывать дверь. Этому деловому человеку можно доверять.
1: Значит, первая фотография, он в своей ипостаси, он в своей родной стихии, он, значит, исследователь леса, где он уже в таком влитом, как вы говорите, костюме в официальном, человек, облаченный властью, который осознает всю ответственность. И за то, что делает сам, и за людей, которые находятся в его подчинении.
0: А ответственность ни больше, ни меньше, это...
1: Некоторые государства европейские бы разместились.
0: Да, а он вот это все на себя взял. Бианки, обратимся к Бианке. Он написал, что во время гражданской войны ему, то есть Васильеву, доверяют заведовать всеми складами Совета народного хозяйства. Он встречается с Лениным и делает ему доклады. Это правда?
1: Вы знаете, по поводу того, чем занимался наш герой в годы гражданской войны, потому что, как вы говорите, только стоит поисковик набрать, и сразу выползают несколько информационных страниц. Так вот, по периоду гражданской войны очень мало информации, фактически никакой. Там начинается с 20-21 годов, значит, где он уже... становится участником экспедиции на Ямал. Вот. А чем он занимался непосредственно в годы гражданской войны? Существует версия, что он в это время был в Москве, был в аппарате Совета народных комиссаров. Как вы сказали, несколько раз встречался с Лениным. Это одна из версий, которая устраивала, в общем-то, наверное, официальную биографию этого человека, потому что в 20-30-е годы люди... прошли через несколько чисток, постоянно заполняли анкеты, и, не дай бог, если что-то там, какое-то крамольное зернышко могли увидеть вот в этой анкете. Потому что мы открываем информационный ресурс, в одном читаем, что он встречался с Лениным, о чем мы только говорили, а в другом, знаменитые в последнее время Рувики, вот это вот, нам просто информацию выдает, что он в годы гражданской войны служил у Колчака и барона Унгерна. То есть совершенно, вот представьте себе, значит, где Ленин, где Москва, да, и где Колчак, где Унгерн. Вот человек мог одновременно находиться и в Москве, и в Сибири? Конечно же нет. То есть тут какая-то тайна.
0: Получается, мы знаем, что мы ничего не знаем об этом.
1: Знаем, ничего не знаем вот в эти вот годы гражданской войны.
0: Хорошо, хорошо.
1: Вообще, вот вы упомянули Виталия Бианки, вот, там же тоже непростая история.
0: Давайте расскажем, какая вот. Там непростая история. Понимаете, у этого журналиста, известного писателя, который что?
1: Вот, во-первых, мы знаем, особенно кто родился в советское время, читал детские книги.
0: Натуралист,
1: про природу.
0: Описывал природу прекрасно.
1: Да, прекрасные рассказы для детей о природе, и для взрослых такие познавательные рассказы и повести. Вот, воспоминания хорошие, вот этот рассказ про нашего героя. Но понимаете, я уже сказал вам, что 20-30-е годы люди пытались некоторые факты своей биографии, ну, маленько замолчать, как-то

0: завуалировать, потому что это могло не просто на их судьбе отразиться, а отразиться на судьбах их родных и близких. Вот. Так что вполне допускаю, что разговоры о работе Васильева заведующим всем складским хозяйством Совета народных комиссаров, о встречах с Лениным – это одна из таких же вынужденных легенд. Подтверждение или опровержение этой версии мы еще не знаем.
1: Мы про Бианки будем говорить, вот. Что он...
0: А про Бианки, он тоже ведь начинал не просто там какой-то писатель. Он служил годы гражданской войны, значит, сначала в народной армии Камуча под командованием Капеля. Была такая, значит, на Волге создана армия, которая влилась потом в армию Колчака. И он, можно сказать, у Колчака служил в отделе пропаганды. Виталий Бианки.
1: Вот здесь я должна сделать так.
0: Да.
1: Потому что в советское время он был просто популярнейший писатель.
0: Просто популярнейший писатель. И... Это не единичный случай того, что мы с наших знаменитых писателей знаем только односторонне. Вот. А и которые сумели завуалировать свое участие в гражданской войне на стороне белых.
1: Что привело Васильева в наши края? Почему в городе, цитирую Бианки, давило ему что-то душу? Давило душу. Бианки намекает на то, что личная жизнь складывалась у него неудачно у Васильева. О чем речь? Так хочется какую-то сейчас любовную историю вытянуть.
0: Дело-то в том, такой что, красавчик. Понимаете, да, красавчик, да, эрудит, человек, знающий, благодаря тому воспитанию, которое он получил, живя в профессорской семье, и получил прекрасное образование техническое, знал несколько языков, и в то же время его тянуло все время на природу. Все время вот он хотел жить вот в этой вот природной обстановке. Понимаете, может быть, в какой-то степени, опять же, вот этот вот переезд из привычной среды, который был связан с конфликтами в семье, жена, значит, его просто-напросто иной раз, ну не то, что там скандалы, там и уходи отсюда, значит,
1: женат был уже к этому времени.
0: Он женат был к этому времени, просто-напросто, ну сколько женщина может видеть метущегося мужа? Он не мог найти вот себя вот в этой городской среде, понимаете?
1: Дмитрий Васильевич, у нас вот сколько мы персонажей не брали, как правило, биографии начинаются, жил себе там на большой земле, не тужил. Потом что-то потянуло его в этот, на природу, как вы сказали. Этот волшебный наш прекрасный лес, 800 там, тысяч гектаров, да? Приключения, может, вот просто по щелчку пальца.
0: Выйдя на улицу, приключения найдешь в лесу.
1: Такую биографию закрутит, что мама мия, потом будут еще через 100 лет радиоведущие, историки об этом говорить.
0: Что вот эти вот семейные передряги, которые были, когда они жили в Москве.
1: Я что-то сейчас сочувствую. Настолько убежал далеко от этого.
0: Потом, значит, они жили в Тобольске. Вот. Они, по сути дела, прекратились, когда жена с ним переехала, вот уже стал он работать в заказнике в этом, в заповеднике. Вот. То есть смирилась, поняла, что вот место этого человека вот именно здесь, он нашел себя. Вот. Ну и побег, если можно выразить этим словом, его выезд в Сибирь в 20-е годы, в Сирии, значит, он же в 21-22 году рванул на Ямал, оставив жену в Москве. Потом она к нему в Тобольск переехала. Вот. Может быть, вот этот побег вызван еще и тем, что нужно было каким-то образом запутать следы, следопыт, да? Запутать следы и как-то сбить с толку людей, которые могли бы заинтересоваться некоторыми фактами его биографии. Вот это опять же, все наслаивается.
1: Да.
0: Личные, общественные, внутренние, внешние факторы, все это наслаивается.
1: Все как в настоящей жизни. Авторитет Васильева среди местного населения коренного. Он заходил в священные места, и его не убили. Почему? А были желающие это сделать?
0: Сколько угодно.
1: Поражаюсь, как он выжил.
0: Понимаете, причем...
1: Острых таких моментов было очень много.
0: Во-первых, человек, остающийся один на один с природой, он уже должен осознавать, что он находится, так сказать, в стрессовой ситуации. Что в любой момент ему может грозить опасность, и он может погибнуть. Если говорить о взаимоотношениях Васильева с местными Ханты и Манси, почему они относились к нему с уважением? Они вообще очень настороженно, если не сказать враждебно, относились к русским промышленникам, к русским охотникам, к русским вот этим заготовителям, значит, шкур. Потому что те грабили, те, значит, вели себя очень беспардонно по отношению к местным, и поэтому заработать авторитет русскому человеку среди остяков было очень трудно. И вот когда они увидели, что приехал человек, который, во-первых, уважительно относится к их традициям. Ну, не сразу же они ему открыли вот эти места, где...
1: Ну, нет, конечно.
0: Значит, это нужно было время. Им надо сказать, что он очень достаточно быстро нашел общий язык и получил авторитет от местных. Они видели, что он уважительно относится к их традициям, почитает их святые места. Он не стремится к личному обогащению. Он пытается внести культуру вот в эти вот, значит, дикие места. И вот когда читаешь рассказ Бианки, где он описывает встречу и разговор с Василием Владимировичем, то он задает ему вопрос: а как удалось-то вот так вот, значит, авторитет-то заработать? А Васильев ему отвечает, значит, 2А. Это агитация, когда просто-напросто показывал, как дурят шаманы, как, значит, и молодежь потянулась к нему. И аптека.
1: Аптека, да.
0: И аптека. Вот 2А.
1: Что значит аптека?
0: Аптека – это вот как раз он привозил, значит, бобра же тоже нужно было добывать тем же остякам, да? Угу. А у них было...
1: Струя.
0: Струя, бобровая струя.
1: Это вот мускус, этот, мускус, вот это, да, железа. Вот
0: который они использовали и в лекарственных целях, они использовали и в ритуалах своих, значит, это самое. И он привозил вот эту канадскую струю бобровую.
1: То есть решал вопрос, просто закрывал эту необходимость.
0: То есть даже готов был просто-напросто закупать это на свои деньги, привозить, и вы не убивайте бобров, и что бобры все-таки пускай живут.
1: Поговорим о встрече Бианки и Васильева. Бианки заинтересовался Васильевым как персонажем из приключенческих произведений, и он описывает их встречу так. Вот я когда читала, я прям улыбалась. Васильев пригласил его в свое судно, да, каюк, и Бианки видит в нем пиратские атрибуты. У меня такое чувство, что Бианки рядом с Васильевым был как 12-летний восторженный мальчишка, потому что он говорит, вот кумач на мачте в сумерках ему кажется каким-то пиратским флагом, бочка, которая там где-то валяется, бочка, это бочонок пороха, печка, которая где-то там тоже стоит, ему видится эта пушка. Бианки как будто бы даже снизу вверх на него смотрит, на Васильева. А Бианки на тот момент было 36 лет, а Васильеву 41. То есть это, по сути, как бы, ну, ровесники.
0: Ну, да.
1: И Бианки, как настоящий художник, восклицает: вот с кого надо писать корсара, пирата.
0: Ну вот, пожалуйста, даже вот фотография, вот, на которой вот изображен вот наш герой. Понимаете, в чем дело? И Бианки, и Васильев – это люди одного поколения. Это люди, которые читали, можно сказать, одни и те же книги. А чем зачитывалась молодежь? Подростки. Это сейчас, значит...
1: Ну, наше поколение тоже, собственно...
0: Да, и наше поколение.
1: Да, вкусило.
0: Читали, значит, Пинкертона, читали, значит, Шерлока Холмса, зачитывались Майнридом, зачитывались Фенимором Купером, примеряли на себя, значит, характер главных персонажей. Вот, всех тянул. Это были романтики. И вот, когда Бианки уже в 35-летнем возрасте увидел перед собой воплощение героя, который как будто бы сошел со страниц Фенимора Купера. Вот так это ж кожаный чулок. Это знаменитый кожаный чулок. Вот это вот следопыт.
1: И удивительно, когда он его просит: Василий Владимирович, расскажи какую-нибудь острую ситуацию, которая у тебя была в лесу, или еще какая-то вот ситуация с людьми, может быть, да, и дай этот материал, чтобы я описал какие-то приключенческие там перипетии твои. Этот задумался, значит, наш персонаж. Думал. И как-то немногословно сказал: да комары замучили.
0: Вот, знаменитые
1: смог,
0: комары, да, знаменитые комары, которые дают
1: дрозда
0: до сих пор. Да.
1: Все, что мучает, это комары. Ну, а все-таки не только комары. Мы говорили о коренных народах, но давайте поговорим и про русских промышленников. Это было колоссально опасно. Это было мега опасно вставать на их пути.
0: Да, вот вы правильно сказали.
1: И как он это все дело разруливал? Там не 2А, наверное, как с Ханты и Манси.
0: Вот.
1: Там-то какая?
0: Вот понимаете, вот как раз вот тут уже пошел административный ресурс все-таки. административный ресурс, и вот чтобы противостоять вот этим диким захватам бобровых территорий русскими промышленниками, они на самом деле грабительски громили все на своем пути. Они ни во что не ставили традиции местных остяков, они разрушали святые места, и, в общем-то, остяки поэтому и при каждом удобном случае старались жестоко отомстить вот этим вот. Это целые артели создавались русскими для того, чтобы заготавливать вот этих бобров. Причем мы говорим, что русские бобровые шкурки отправляли контрабандные в европейскую часть, там перекупщики и так далее и тому подобное. Кто-то на восток, наоборот, переправлял в тот же Китай, да, знаменитый. Вот, а тут создается государственная территория, охраняемая государственная территория, которая убивает двух зайцев, грубо говоря, вот создание вот этого заповедника. С одной стороны, под защиту ставятся священные для остяков и вагулов места, а это агитация, это жест доброй воли, что мы пришли сюда с миром, что мы не будем разрушать ваши традиции. Это укрепление советской власти. Это очень хороший, четкий такой шаг. А с другой стороны, все-таки одно дело бороться с одиночкой представителем этой власти, Васильевым, да, в частности, который угрозы получал, и стреляли в которого.
1: Стреляли в него?
0: Стреляли, вот, и стреляли в которого, запугивали. И неизвестно, значит, вернулся бы он с очередного оплыва или объезда на этих наутовых лодочках-то, сколько катался вот, по рекам и речушкам. Все же, я же говорю, только попал в лес, будь начеку, потому
1: конечно,
0: что в любой момент может прилететь.
1: Случайная пуля.
0: Да.
1: В кавычках случайная.
0: Вот. Неизвестно, вернешься или нет. Вот. А тут уже, как говорится, пыл поумерить надо, потому что ты уже встаешь на пути государства.
1: А его уход из заповедника?
0: К нему приходит, просится, и Васильев дает добро, приезжает Вадим Раевский.
1: Мы тоже о нем потом поговорим.
0: Вот.
1: Через
0: неделю. Это вот, понимаете, вот два человека, которые на самом деле символами вот этого Кондо-Сосинского заповедника.
1: Я поражена. Кондо-Сосинский заповедник как будто бы магнит для таких личностей. Там, что биографию не возьми, волосы дыбом просто.
0: Там от восторга.
1: Крутые личности просто. Мы все про каких-то западных героев. Да вот наши герои.
0: Рената, наша с вами задача как
1: развернуть,
0: можно вернуть
1: внимание, да,
0: вернуть вот внимание наших слушателей к судьбам наших соотечественников.
1: У нас такие крутые вообще, вот. Такие крутые.
0: Вот, и в прошлом, и в настоящем, да думаю, что и в будущем будут.
1: Я не сомневаюсь.
0: Вот, и вот приезжает Раевский, а у Раевского, ну, мы с вами будем разговаривать, надеюсь, он достоин
1: отдельной
0: передачи.
1: Обязательно, об этом поговорим, да.
0: Они вот. У него арестовывают жену. Ему сообщают, что жена осуждена на 10 лет без права переписки.
1: Давайте мы не будем уходить в биографию.
0: Да, нет,
1: мы скажем, что
0: я к чему,
1: тень вот легла на Васильева. Мы знаем, что те времена
0: Васильева,
1: были опасны.
0: Тень легла на Васильева, потому что вторая половина 30-х годов, если ты связан с
1: хоть
0: врагом
1: как, хоть
0: народа,
1: чуть-чуть,
0: хоть как, хоть краешком, да, тебя вот это задело,
1: коснуло, да,
0: тень на тебя... И вполне возможно, что это стало главной причиной, что в 1937 году Васильева снимают с поста директора вот этого заповедника, угу, который, по сути дела, стал детищем его.
1: Он 16 лет посвятил,
0: да,
1: ему своей жизни,
0: лет,
1: и потом переезжает в Печора-Илычский.
0: Да. И надо опять, смотрите, вот это корпоративная солидарность. Мы не знаем руководителей этого заповедника на Печоре. Мы только можем предполагать, сколько мужества нужно было этому человеку или этим людям, ну, прежде всего, наверное, директор, последнее слово, который бы взяли человека, как говорится, с душком, с подмоченной репутацией, с подмоченной биографией, взяли, пускай он пришел с понижением на должность заместителя директора, но он же пришел и проработал там еще 4 года.
1: Давайте скажем, как он добирался, это тоже говорит о нем как о личности.
0: Ой.
1: Это, я когда читала,
0: это,
1: у меня...
0: Чтобы понять, что это была за дорога, Ну, давайте представим
1: себе географическую
0: карту.
1: И не поездом.
0: Поездов не было, самолетов не было, зимников не было. Он отправился на лодке.
1: На лодочке.
0: На лодочке, правильно вы меня поправили. Это была лодчонка, я чуть ли там не долбленка, наверное, остяцкая, да? Вот. И вот он добирается из поселка Хангакурт, где вот эта база была, вот этого заповедника, перебирается сначала в Березов, потом в Нексимволь, потом по горным речушкам перебирается через Уральский хребет, где волоком, где как. Ну вот понимаете, мы в свое время, значит, когда говорим о приходе русских сюда, в Западную Сибирь, у нас встает, как казаки Ермака, значит, перебирали волоком, да? А тут человек в одиночку свою лодочку, там, это, через мели все, попадает на реку Печора, и по Печоре, она достаточно полноводная, она достаточно крупная река, добирается до поселка Якша. Вот где, значит, база находится... Печорско-Илинского заповедника.
1: Одним словом, это тоже было преодоление.
0: Это было преодоление, это был, понимаете, подвиг духа, подвиг силы.
1: Вот вам внук академика и сын юриста.
0: Да.
1: Вот это да. Как он ушел из жизни? И это тоже говорит о нем.
0: В 1941 году он уже был человеком с именем. Он был автором, как вы в начале нашей передачи в исторической справке вот в этой сказали, он был автором десятков научных статей, он написал несколько книг о природе, о флоре, о фауне, значит, о фауне прежде всего, Западной Сибири, вот этого Сосинского бассейна. И, соответственно, человек, еще облаченный властью, все-таки замдиректора, он часто выступал на совещаниях. И вот в 1941 году на одном из совещаний у него случился сердечный приступ. Но все-таки сколько пережить...
1: Конечно.
0: Сами понимаете. Вот. И он уже после этого кризиса не окремался.
1: Ему было 51 год.
0: А чуть-чуть не дожил до своего 52-летия. Буквально 8 дней.
1: Ну вот на работе. Сгорел на работе.
0: Да, сгорел на работе. Как сгорел на работе, как многие люди его времени.
1: Как мы сохраняем наследие и память об этом невероятном человеке?
0: Прежде всего, надо отдать должное, что сохранился достаточно богатый личный архив этого человека, который находится сейчас в окружном музее, Музее природы и человека, передан в 2019 году. Ну и по его статьям до сих пор, как по лекалам, проводят свои исследования современные биологи, современные охотоведы, современные исследователи, в том числе и популяции бобров. Все-таки то, что в Западной Сибири не только сохранилась, а приумножилась популяция бобровых, это заслуга в том числе и Василия Владимировича Васильева.
1: Ну и Кондо-Сосвинский государственный заповедник в Югре, правопреемником теперь его, в числе прочих территорий, стал заповедник Малая Сосьва, если я не ошибаюсь. Я подписана, ребята, я на вас подписана, я поглядываю, как вы там живете, что вы там публикуете, да? А, то там, то сям происходят локальные выставки, посвященные жизни Васильева.
0: Но этот человек достоин того, чтобы о нем говорить, о нем рассказывать, чтобы о нем помнить.
1: Но он достоин этого. Мы стараемся сделать так, чтобы слушатели наши знали, жители Югры знали, все-таки, да, первый в Западной Сибири заповедник. Огромная территория.
0: Огромная
1: невероятная
0: территория.
1: Ответственность. Опасность для жизни была каждую секунду, наверное.
0: И понимаете, еще вот когда говоришь о людях и событиях 20-х, 30-х годов, вот когда начинаешь заикаться, 30-е годы, да, 20-е, 30-е годы, ой, да там это большевики то делали, большевики все делали, у нас в первую очередь коллективизация, индустриализация, репрессии, особенно по 30-м годам, да, но прежде всего нужно сказать, что за вот этой вот ширмой глобальных изменений, которые происходили в стране, остаются судьбы отдельных людей, которые вот эту вот историю, вот эти вот преобразования они делали. И если вот на самом деле, если вот так вот посмотреть на судьбы директоров тех заводов, которые встали в годы первых пятилеток, на судьбы людей, которые преобразовывали природу, которые стояли у истоков национальных округов, в том числе нашего Остяково-Гульского, да, то мы увидим, что это люди, на самом деле, это были романтики своего времени. И может быть, та романтика, которая попала к ним в душу, запала к ним в душу при чтении приключенческой литературы на рубеже 19-20 веков, когда они были еще там подростками, там, молодыми людьми, и когда такая вот появилась возможность проявить себя, почувствовать себя вот этим вот героем тех книг, которые ты читал. Пожалуйста, Васильев, это вот наглядный пример.
1: Спасибо вам. Наш разговор подошел к концу. Напомню, я Рената Гасанова и мой гость Дмитрий Васильевич Филипчук рассказали вам о первом директоре первого в Западной Сибири Кондо-Сосвинского заповедника Василия Владимировича Васильеве. Этот выпуск можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания. Лайк. Общение. Лайк. Знания. Лайк. Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам. Гонишь их, кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Каждый день. Утром и вечером.
5: В жару и холод.
6: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
7: Мы здесь, мы стоим у перехода.
8: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
10: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное окружное.
2: Я спустя

радио «Югра». Главное окружное радио. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Югра.
1: Который день притворяться незнакомым. Друг друга бесит. Покурили на балконе. Упали без сил.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.